0: склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая, ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое — песни и восхваления. Это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая, почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих. И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другое. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас. Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ таков, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их сына своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая». Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желания обращаться к нему. И от этого человек должен получать удовлетворение.
2: כי האדם צריך לצייר לעצמו
0: Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это тот человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа в правой линии стоит в том, что человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела. И это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец и учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: Нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий килим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире, мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: А, правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А «сыну твоему» означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью, что такое разведчики в работе, Шлавей Сулам, третьего тома, страница 133.
2: Амираглим шулеях Моше.
1: Разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное, этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам. Это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние в более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он уже начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группу нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков. Да? Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, осознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
0: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять своего предназначения. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
0: только получать ради получения. Я хочу величие Творца, чтобы получить.
1: Человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
3: –
1: это целое желание. Целое. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да? Я желаю только этого. Я уже шел к этому выводу, я проверил и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Первый вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводит свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизнью. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить. Даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление на направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо. И стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, это желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это творец. Это

0: дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавая Творцу и желание быть как он, это одно и то же, или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать.
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически, как бы, у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки... что-то находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько он... я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Только к тому, что вы сказали сейчас, что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься, от того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, «ибо в нем возрадуется сердце наше», что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться.
0: Ощущение...
1: это ощущение необходимо прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что до махсома. Это намного после махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Я, конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать проверяет свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это... Два слова не могут быть вместе. Должен радоваться, да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как... Быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может... анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит. Но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать. Разум относится к нашей животной части, но чувствовать, он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получать страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком, в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть

0: в радости, связанной с целью. И так мы и держимся, потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, от света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
1: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так.
2: Ломисугалим. Заколпам мидгалилану
1: в роим шанах. За секунду до Махсома не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
0: И мы видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
1: То есть нет никакого...
0: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
1: Так к чему нужно построить просьбу?
0: Разница между ступенями такая, что ты и не в хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в своем разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это. И это называется Нахшон. Остальное нет.
1: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
0: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя. Когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нету ничего нового.
1: То есть это Махсом не связан с моим развитием?
0: К Махсому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед Махсомом. И все? Да, в чем вопрос?
1: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу Махсом?
0: Да, если ты пришел к состоянию до махсома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в махсом.
1: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
0: Каждый раз, когда ты говоришь: «О, я решаю так», это значит, что решимость в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь: «О, я решил». Все. Через мгновение: «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг? «О, что значит «о»? Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется... материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так: «А, там все решимот, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание, противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь? Поэтому мы не можем сейчас говорить: «Что он сделал? Я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету». Нет. Ты можешь, конечно, так сказать. Но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но в тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это эту свободу выбора. Только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь «хочу я на какой-то миллиметр продвинуться». Хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо...

0: Бралаха Эдзе. Отдалит. Беамурта, дав мне амур мэ ащичим. Отдалит. Агдамалитас. Беамурта вин диврей араф, элекатув, вибахарта бахаим, взэлэ шуно.
1: Предисловие к ТЭЦ. И в свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «Сбери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит «Это выбери себе». То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. «Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу», говоря «это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему. Я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получаю. Получать так делаю еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего? Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении. Все рассчитано. А что ты знаешь духовно? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно, и состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решемот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все.

0: Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться — продвигаемся. Не хотим продвигаться — ну, как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя, или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
1: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
0: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
1: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение. Все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
0: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
1: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу, веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать, и мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нету важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
0: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца, и тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
1: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
0: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
1: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение. Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
0: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kapsul.ol или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом. Хаверим икарим, анахну бе...
1: Дорогие друзья, мы, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют, и вообще задействуют все общество. Можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, где он, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Мы длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое. А все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. И так, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим согласно этому, что весь наш мир действительно, вот этот как бы предыдущий этап, там технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот это последняя исправленная форма этого мира, когда это он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий — это значит быть более подобным Творцу. Есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. В этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека, сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние. Есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Баальсулам, что есть такая категория, называется «истина». Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория, которая называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это происходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь. Те, кто сильнее, пытаются властвовать, побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, ну тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то часть, которая не... Всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это нас силами, которые есть в нас, не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. И говорит Баальсулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от... До пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то, он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушлые и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойно. Вы знаете, что все диктаторы, они все такие параноидные, да? Что-то их сейчас придет, их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части. Заголовок «Страдания, сравнение с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищей, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим и дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац. И когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания, сравнение с наслаждениями при получении для себя» 4 минуты.
3: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
1: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону. И если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
3: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Баал-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Раф Лайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
3: Последний абзац. Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
1: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
3: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся, потому что пишет нам Баля Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя, но в результате есть больше страданий, чем наслаждения. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Баля Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением. Получая наслаждение или не получая? И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни, дающий, любящий. И вчера на уроке мы слышали от Рава, что всегда, когда мы говорим о Творце, мы должны быть точными. Творец, он дающий, и все благо, которое мы представляем себе, приятное, мягкое, теплое, это все выходит из того, что он дающий. Сейчас мы войдем в урок Рава и будем во внутренней молитве, чтобы это изменение, которое Баля Сулам называет психологическим, чтобы оно облачилось в нас, что свет, который есть в словах Рава, чтобы вошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение? Бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
4: И тогда,
1: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к нему в желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. И это то, что он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было их возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечном от Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим

0: Все. Здесь Творец создал творение. Творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть в желании отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он. Прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, равным, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
1: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
0: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
1: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит, без многочисленных страданий.
0: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому эта жизнь здесь в желании получать не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этой жизнью, точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце.
2: Асу это алия азот.
0: Которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. до такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет, и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
1: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
0: Да, верно, наша природа, да, дает нам, да, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
1: У нас, в общем-то, даже и нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
0: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что кто-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
1: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
0: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
1: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут. Семинар.
0: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь стерпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается. Мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
1: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему, но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему. Это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильно, инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
0: Да, нет никого, кроме Него. Нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. Это дает мне силы.
1: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас, это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история. Кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать, они пишут через много состояний в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия, что такое отдача, и как мы действительно можем думать о необходимости этого.

0: Ты даже не знаешь, с чего начать в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов, и все это само собой разумеется.
1: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли, и вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
0: Он пишет, что все противоречия, между получением для себя и отдачей ближнему, это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
1: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видит здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать. Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно ты делаешь, это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приходит, приезжает вовремя и берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был в Айтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что он делал. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе, сидят за компьютером, опять пьют кафе, опять сидят. В конце месяца большая зарплата, потому что нужно заплатить для того, чтобы столько выпить кафе. Но если бы каждый такой программист знал то, что он сейчас программирует, дальше, насколько люди потом бы наслаждались этими аппликациями или то, что он там делает. Каждое мгновение, если бы они чувствовали это, что это за... что тогда все эти, вся эта зарплата или все эти страдания? Есть изменения, да? То есть то, чего нам не хватает. Вместо того, чтобы думать о себе, что я зарабатываю, что у меня есть, почему мне так не дали, не взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Когда ты встал утром, ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, Йоси сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно

0: будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы не, нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы, тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, чтобы мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста. Мы видим так Мак 22. Пожалуйста.
1: Да, тут вот Мааль Сулам пишет так, что «Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения». И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
2: Кен, туда.
3: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю? Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю, тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим, обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти килим к себе, и они становятся в ощущении, как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца. Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Бальсулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Раф объясняет нам, куда это нас приведет. Если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренне, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать. Почему вместо того, чтобы получать, я даю им, как вот естественный инстинкт, и мы делаем противоположность свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения, и ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнейбарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Бальсулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, все заберу». Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, ну хватит, сколько можно бежать, ты никогда и не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнейбарух, это приглашение.
4: Перевода нет, да?
0: Перевода нет.
3: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
5: Берегаше.
0: В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, относительно 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бальсулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шхины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях Шхины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? Оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить света, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы увидели бы весь этот все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. То, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет. Кто, Орен, сейчас что ты говоришь?
5: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент на семинар был, и у меня такой вопрос возник: что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время, в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
3: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материально жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему, он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблему, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость. Самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». Все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас, в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент и исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознания того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе не достает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работала в нас.
0: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем все вместе. Что там будет в среду, Орен?
3: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бней Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по всеземному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там. И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколение каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, не ощущали эту силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку, и также соединение всех поколений, и в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфы, наша душа, Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас, и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей, и Мак Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов, и те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог нам стать духовным народом, чтобы был огромный свет, который переходит от Рава через нас ко всему народу и ко всему миру. И мы хотим, чтобы это было духовное мероприятие, чтобы это стало прорывом, и чтобы такие собрания были по всему Израилю, и мы сможем оживить дух Бней Баруха и проведем это через нас к следующим поколениям, чтобы это не осталось в нашем духовном кармане, чтобы мы доставили наслаждение Раву. Габи, душа моя, ну скажи что-нибудь, благослови нас.
0: Давайте объединим наши силы, объединим наши намерения, раскроем сердце. Мы попросим, чтобы Творец дал нам настоящую силу, притянем свет, притянем всех вокруг и всех наших товарищей, все точки в сердце, которые все еще не пробудились, чтобы пришли к нам. И мы доставим наслаждение нашему Раву большой любовью. Лихаем, друзья. Я видел еще Рафаэля здесь, который приехал из Кармиэля, ну, который будет нам исполнять музыку там. Он, давайте немножко о данных. В зале Альмог на улице Лазар 10 в 19 августа в 6:30 начнется мероприятие, запись. Можно записаться через меню в аппликации с 18 и старше. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на конгресс, особый конгресс объединения в Литве, который сегодня там происходит. С 14 по 16 августа 2026 года физически мы соберемся в деревенском районе Литвы, построим вместе сообщество учеников Каббалы в Литве. Вы видите на экране данные 16-8. Мы объединимся вместе в Праге, в Чехии. Будет трапезы, собрания, уроки. Все открыто для новых и старых товарищей, учеников. Запись по тому, как вы видите в экране. На экране закончим песню.

0: המיקרופון.
1: עיקר האהבה

0: באחדות ובבחינת הרצון שכל אחד מרוצה לחבר.
1: Главное это любовь и единение. И нет никакого извинения в желании между ними. Все включаются в одно желание. Главное — это любовь. И что каждый доставляет наслаждение другого. И нет никакого изменения в желании между ними. И все включаются в одно желание. И через это включаются все в высшем высшем желании, что это замысел. Главное в любви единстве — это свойство желания, когда каждый удовлетворяет своего товарища, и между ними нет никакого различия в желании, все они включаются в одно желание, через это включается желание высшего. Доброе утро, Рони и я, мы хотели открыть трапезу в благодарности Творцу, что Он позволил нам осуществить эту трапезу каббалистов. Часть каббалистов находится здесь. И есть тут две десятки из Хайфы, есть две десятки из Тель-Авива, есть у нас товарищи из Ашкелона, из Бершевы, из Натани, и товарищи Хаверим из общины обучающихся, и, конечно, товарищи из мирового клика, которые находятся с нами. И был у нас очень сильный урок, и мы притянули свет и доставили наслаждение Творцу, и мы хотим на этой трапезе продолжить в том же направлении. Мы не останавливаемся и усиливаем объединение между нами. Тема шаббата нашего — учимся включиться. Давайте возьмем это время и начнем включаться. Возьмем тему шаббата и начнем включаться. Лихаим, приятного аппетита.
2: Товарищи, вся наша работа в сущности подняться над желанием получать, подняться над желанием получать и слиться с Творцом и с товарищами. Это мы делаем, выполняем каждый день, и это наша работа, и это мы делаем на этой трапезе. Давайте посмотрим, что нам, послушаем, что говорит наш дорогой Рав. Главное здесь, что он приобретает состояние, когда не думает о себе, когда приобретает свободу, это называется быть свободным народом, приподняться выше над желанием получать, над его желанием получать и быть, принадлежать группе, Творцу, вне его. Особое состояние, очень важное. И здесь здесь много есть состояний, стадий, которые мы будем учить и которые мы пройдем вместе. Но у каждого уже есть, у каждого из вас есть подготовка к этому, только необходимо выполнить несколько действий, чтобы они пришли в действие. И все это для того, чтобы осуществить поддержку группе, доставить наслаждение Творцу. И человек чувствует, насколько он получает всевозможных состояний, которые действительно не важно ему, что с ним происходит. И вообще, если бы сейчас он освободился от своего «я», было бы еще лучше. И он может приподняться над расчетом ради себя и почувствовать это как спасение. как выход. Как выход из тюрьмы на свободу. Это то, что мы с вами должны пройти. И я надеюсь, что это конгресс, который перед нами, он нам очень поможет в этом. Будем учиться еще, будем говорить и будем выполнять эти вещи. Но главное видеть точку, где я отключаюсь от себя, забываю о себе и присоединяюсь через группу к Творцу, и так и остаюсь, и выбрасываю себя наружу. Это произойдет. Это действительно вход в истинную жизнь. Доброе утро, товарищи! Я хочу представить вам, я не один. Есть у меня здесь товарищи из десятки.
0: Да,
2: товарищи, у нас есть особая десятка. Мы родились в период короны, объединились в одну большую десятку, 22 товарища, которая рассеяна по всему глобусу, от Хедера до Эйлата в Израиле. Есть у нас товарищи из Коста-Рика, из Америки. Один товарищ из Коста-Рики у нас сейчас здесь, на трапезе.
0: Я
2: передам сейчас микрофон. Это десятка, это прекрасная десятка. Все эти товарищи, которые находятся здесь, посмотрите на них. Это самые красивые, самые лучшие товарищи. В самой лучшей группе, в самой лучшей сообществе. То, что мы слышали на уроке, расстояние между нами и Творцом, оно бесконечно. И настолько благодарность и восхваление, наше восхваление Творцу в конечном счете, это оно, благодарность тоже бесконечная. И для того, чтобы продолжить этот весь процесс, мы находим свою точку отправную. Посмотрите на десятку. Прекрасные товарищи, которые мы уже сделали часть вещей, о которых говорит Бааль Сулям, Рабаш. Посмотрите на нас, на Бней Баруха, посмотрите на прекрасного нашего Рава, на учителя, на прекрасных Рабаша и на Творца, что он прекрасный из прекрасных. Спасибо.
0: Да,
2: товарищи, мы хотим передать право товарищу, которого Роланда из Латина 11, это десятка состоит из товарищей от Северной Америки до Чили. И несмотря на расстояние, огромное расстояние на последнем конгрессе, они встречались физически. И на этом конгрессе, который будет, они встретятся в Колумбии. И Роланда ответственный за содержание. Пожалуйста, Роланда.
3: Hola, amigos del Clic Mundial. Qué alegría tan grande estar aquí con ustedes. Y qué alegría tan grande es.
2: Какая большая радость быть с вами, огромная радость. И сказать вам, что латинская Кли так рада. Приближаются к нам три конгресса. Один в Гвадалахаре, другой в Аргентине и в Колумбии, в Боготе. И мы очень рады, что мы включаемся каждый день и выполняем усилия, нашу работу, которую Трав требует от нас, чтобы день за днем объединились наши сердца, точки в сердце. И чтобы получили трение одно от другое, мы благодарим всем товарищам, что, которые приедут, создадут наше окружение, в нашей окружении столько силы. И в нашем регионе можно создать место для того, чтобы привести свет для всех народов. Рав сказал, что передал нам все, все. И нам только необходимо сделать усилия и передать свет всему миру. Спасибо от души и сердца.

Главное чудо в этой мудрости, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному всему, всемогущему и включающему в себя вместе. Наша следующая встреча — дневной урок, 12.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси

0: Иосиф сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это? Сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
1: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
0: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи, ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
2: ומתרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה,
1: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель о том, что написано «Есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
0: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «Благословен тот, кто сказал, и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано, есть у них глаза, но не видят они истины.
1: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений, так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую. И этим все портит.
0: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. Это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
1: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
0: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку одна отменяет, каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая, почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих. И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другое. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас, из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
1: Ответ таков, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их сына нам своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая». Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
0: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И от этого человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа в правой линии стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
1: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец и учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
0: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающие келим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды. И человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
1: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
0: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце.
1: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи. И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
0: Правая линия — это, как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди». И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца.
1: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
0: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
1: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
0: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе» из Шлавы Салам 3 тома, страница 133.
2: Амираглим шулеях Моше.
0: Разведчиков посылает Моше, то есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат. который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят «грех разведчиков». Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам. Это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние в более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группу нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так и нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние, состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
0: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, сознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
1: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
0: Дело в том,
2: Адам,
1: только получать ради получения. Я хочу величие Творца, чтобы получить.
2: Адам пуне,
0: человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: –
0: это целое желание. Целое. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да? Я желаю только этого. Я уже шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, на чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли. Целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить, или умереть в в животном понимании это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Первый вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизнью. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Те вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть...
2: Есть даргот.
0: Есть уровни. Зависит от того, о чем просить. Даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень. В Ахапе, в которой мы находимся, от этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавая Творцу и желание быть как он, это одно и то же или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. Ну, что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки... Что-то находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Только к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, «Ибо в нем возрадуется сердце наше», что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться. Это ощущение необходимо прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние до Махсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что до Махсома. Это намного после Махсома. Но это цель.
2: Гам, а коль маши ешли буре, еле адам.
1: чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверяет свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через пять минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит. Но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать. Разум относится к нашей животной части, но чувствовать, он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получать страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся. Потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, от света хасадин. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
0: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему?

0: готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
1: То есть нет никакого...
0: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
1: Так к чему нужно построить просьбу?
0: Разница между ступенями такая, что ты и не в хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это. И это называется Нахшон. Остальное нет.
1: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
0: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя, когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нету здесь ничего, а все находится внутри, и нету ничего нового.
1: То есть это Максом не связан с моим развитием?
0: К Максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед Максомом. И все? Да, в чем вопрос?
1: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу Максом?
0: Да, если ты пришел к состоянию до Махсома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в Махсом.
1: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
0: Каждый раз, когда ты говоришь: «О, я решаю так», это значит, что решимот в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь: «О, я решил». Все. Через мгновение: «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг? «О, что значит «о»?» Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то,

0: что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решено, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что, будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего, это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание противоположное ему, желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но в тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь «хочу я на какой-то миллиметр продвинуться». Хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповеди, группы, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
1: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
0: Да, он говорит там в предисловии к ТЭС, по-моему, в четвертом пункте. Предисловие к ТЭС. И в свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «Избери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит «Это выбери себе». То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. «Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю, еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего? Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении. Все рассчитано. А что ты знаешь духовно? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно, и состояние к состоянию это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решимот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность. Дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы, как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться, продвигаемся. Не хотим продвигаться, ну как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя, или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
2: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
0: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
2: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение, все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
0: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
2: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу, веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать, и мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нет важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
0: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца, и тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии говорить здесь о понятии группа.
2: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
0: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
2: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение, Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя, у тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
0: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом! Хаверим икарим, анахну бе...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют, и вообще задействуют все общество. Можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама», на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. И так, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим, согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там, технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот это последняя исправленная форма этого мира, когда он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий, это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. В этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека, сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние, есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бааль Сулам, что есть такая категория, называется «истина». Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это происходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее пытаются властвовать и побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь мы видим, они когда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими, тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, ну тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это насилами, которые есть на них. Не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. И говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от до пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то, он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушлые и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойным. Вы знаете, что все диктаторы, они такие параноидные, да? Что-то сейчас придет, их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части. Заголовок «Страдание в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищей, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим и дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац. И когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя» 4 минуты.
3: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы с желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
1: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
3: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? Если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Бааль-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Рав Лайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и
4: умнам, кола амур, ухешбон прати.
3: Последний абзац. Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
1: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
3: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Баля Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя, но в результате есть больше страданий, чем наслаждения. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Баля Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением. Получая наслаждение или не получая? И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни, дающий, любящий. И вчера на уроке мы слышали от Рава, что всегда, когда мы говорим о Творце, мы должны быть точными. Творец, он дающий, и все благо, которое мы представляем себе, приятное, мягкое, теплое, это все выходит из того, что он дающий. Сейчас мы войдем в урок Рава и будем во внутренней молитве, чтобы это изменение, которое Баля Сулам называет психологическим, чтобы оно облачилось в нас, что свет, который есть в словах Рава, чтобы вошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение? Бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
5: И тогда,
1: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к нему в желании получать, желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. Это то, что он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было них возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного от Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть желание отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он. Прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
3: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
1: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
3: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этой жизнью, точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. до такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
3: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас

0: вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
1: У нас,
2: в общем-то, даже нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
0: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет. Я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что кто-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
2: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
0: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
2: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут семинар.
0: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь терпеть это состояние,

0: они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается, мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
1: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему, но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему, это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильное инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
0: Да, нет никого, кроме Него, нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. И это дает мне силы.
1: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас. Это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история. Кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний, в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия. Что такое отдача? И как мы действительно можем думать о необходимости этого.
0: Действительно, нужно держаться точки в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
1: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать так, в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов, и все это само собой разумеется.
0: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли, и вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
1: Он пишет, что все противоречия между получением для себя и отдачей ближнему — это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
0: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видел здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать. Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время. Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. В конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно делаешь это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приезжает вовремя и берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус, и от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был в файтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что они делают. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе, сидят за компьютером, опять пьют кафе, опять сидят. В конце месяца большая зарплата, потому что нужно заплатить для того, чтобы столько выпить кафе. Но если бы каждый такой программист знал то, что он сейчас программирует, дальше, насколько люди потом бы наслаждались этими аппликациями или то, что он там делает. Каждое мгновение, если бы они чувствовали это, что это за, что тогда все эти, вся эта зарплата или все эти страдания? Есть изменения, да? То есть то, чего нам не хватает. Вместо того, чтобы думать о себе, что я зарабатываю, что у меня есть, почему мне так не дали, не взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Когда ты встал утром, и ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, Йоси сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы не, нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы, тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, что мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста.
2: Мы
0: видим так Мак 22. Пожалуйста.
2: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что «однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения». И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
1: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю. Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю. Тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим, обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит: я присоединяю все эти килим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца. Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Бааль Сулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет. Если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренние, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать, почему вместо того, чтобы получать яда им, как вот естественный инстинкт. И мы делаем противоположно свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения. И ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнейбарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Бааль Сулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь: «О, я поглощу весь мир в этом, все заберу». Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь: «Половина прошла, но чего я достиг?» Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит: «Ну, хватит, сколько можно бежать? Ты никогда не достигаешь». Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнейбарух, это приглашение.
3: Перевода нет, да?
0: Перевода нет.
1: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
4: Берегаше. В тот момент,
0: если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, относительно 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шхины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях Шхины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роман сказал, мы должны просить свет, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы бы видели, если мы увидели бы весь это все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. То, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет. Кто Орен сейчас, что ты говоришь?
5: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент у нас семинар был, и у меня такой вопрос возник. Что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время, в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
1: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материальная жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему, он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблему, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость. Самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент и исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознание того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе недостает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работало в нас.
0: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем вместе. Что там будет в среду, Орен?
1: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бней Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по земному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там. И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколение каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, и не ощущали эту силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку, и также соединение всех поколений, и в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфы, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас, и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И МАК Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов. И И те, кто приснились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано «истинные глаза, но не видят они истины».
0: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого. И все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое — песни и восхваления. Это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих? И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одну за другой. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас. Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их, сына, своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая». Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к Нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это тот человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа в правой линии стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению, а все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец и учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен. А человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, Почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий килим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя высшей Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. Жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в

0: желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца.
1: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали, то есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
0: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили, разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
1: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
0: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе» из Шлавы Сулам 3 тома, страница 133.
2: Амираглим шулеях Моше.
0: Разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя, говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени,

0: бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень. Ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли, это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние, более высокую ступень. Если у нас есть эта ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он уже начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы, это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группу нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
1: Да?
0: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, осознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в Игур. Да.
1: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
0: Дело в том,
1: Адам, только получать ради получения. Хочу величие Творца, чтобы получить.
0: Адам пуне, человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: –
0: это целое желание. Целое. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да? Я желаю только этого. Я уже дошел, шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, на чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли. Целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть. В животном понимании это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил чтобы выиграть в лотерее, или у него есть какая-то проблема с его животной жизнью, или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальное называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из Лолишма приходит к Лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тес он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть...
2: Есть даргот.
0: Есть уровни. Зависит от того, о чем просить. Даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень. В Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо. И стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, это желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, но он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. То есть он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению, и там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавая Творцу и желание быть как Он, это одно и то же или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным Ему, желание соединиться с Ним, познать Его, постичь Его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь Его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь Его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что... Развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающие порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки... Что-то находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Это к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться. Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе — это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону «беда многих – половина утешения». То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверять свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит. Но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать. Разум относится к нашей животной части, но чувствовать. Он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом, и вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получает страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся. Потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, от света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
0: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. То есть он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так.
2: Ломисугалим. Заколь пам мидгале лану в роим шана.
0: За секунду до Махсома не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
1: И мы видим, что видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
0: То есть нет никакого...
1: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
0: Так к чему нужно построить просьбу?
1: Разница между ступенями такая, что ты и не в хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты... проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в своем разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это. И это называется Нахшон. Остальное нет.
0: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
1: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь. Все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя. Когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нет ничего нового.
0: То есть это Максом не связано с моим развитием?
1: К Максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед Максомом. И все? Да, в чем вопрос?
0: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу Максом?
1: Да, если ты пришел к состоянию до Махсома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в Махсом.
0: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
1: Каждый раз, когда ты говоришь: «О, я решаю так», это значит, что решимот в тебе. Пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь: «О, я решил». Все. Через мгновение: «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась у тебя какая-то мысль, какое-то желание вдруг? «О, что значит «о»? Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 км в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решимот, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но в тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, то только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь «хочу я на какой-то миллиметр продвинуться». Хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповедей, группы, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
0: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
1: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте.
3: Сам это ядоши радам, аль хеликватов, и умер
2: Бралаха Эдзе. Вот далит. Беамурта, дав мне амур мэ шичим. Вот далит. Агдама литас. Беамурта вин диврей араф, или катув, и бахарта бахаим, взял шуно.
1: Предисловие к ТЭС. И в свете сказанного пойми, изречение мудрецов о выражении, сбери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии. Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, это выбери себе. То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе. И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишенной всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь? Исходя из чего? Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении, все рассчитано. А что ты знаешь в духовном? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно, и состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решимот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться — продвигаемся. Не хотим продвигаться — ну, как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя. Или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
3: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
1: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
3: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение. Все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
1: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
3: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу, веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать, и мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нет важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
1: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца. И тогда он говорит, что

0: вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
1: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Ты, есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
0: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
1: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение. Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
0: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом! Хаверим икарим, анахну бе...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют, и вообще задействуют все общество. Можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, где он, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. И так, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим, согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там, технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот эта последняя исправленная форма этого мира, когда это он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящей, на уровне подобной Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий — это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне и далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным.

0: борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бааль Сулам, что есть такая категория, называется «истина». Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория, называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это происходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее, пытаются властвовать и побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это насилами, которые есть на не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. И говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от до пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то, он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушлые и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойно. Вы знаете, что все диктаторы, они такие параноидные, да? Что-то их сейчас придет, их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части, заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищ, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто?
1: Хорошо.
0: Мы посмотрим и дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац, и когда мы заканчиваем читать,

0: Мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя» — 4 минуты.
1: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
0: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону. И если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
1: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? Если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
0: Баал-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Раф Лайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
1: Последний абзац. Однако все уже сказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
0: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
1: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Бааль ха-Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя. Но в результате есть больше страданий, чем наслаждения. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Баля Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением, получая наслаждение или не получая. И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни, дающий, любящий. И вчера на уроке мы слышали от Рава, что всегда, когда мы говорим о Творце, мы должны быть точными. Творец, он дающий, и все благо, которое мы представляем себе, приятное, мягкое, теплое, это все выходит из того, что он дающий. Сейчас мы войдем в урок Рава и будем во внутренней молитве, чтобы это изменение, которое Баля Сулам называет психологическим, чтобы оно облачилось в нас, что свет, который есть в словах Рава, чтобы вошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
0: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи. Сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать. Для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение? Бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении к только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
2: И тогда,
0: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к нему в желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. Это то, что он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. творение находится в скрытии. То есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому, для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть желание отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к Нему и становлюсь как Он. Прихожу к единству с Ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, равным, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
1: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
0: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
1: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит, без многочисленных страданий.
0: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этим, над этой жизнью. Точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику до такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
1: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя, даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
0: Да, верно, наша природа, да, дает нам, да, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
1: У нас, в общем-то, даже и нет альтернативы. Что мешает нам произвести такой расчет? Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
0: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что кто-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
1: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
0: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
1: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты, и то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут. Семинар.
0: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь стерпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться. Потому что так как это постепенно собирается, мы обязаны
3: в
0: состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
1: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему. Но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему. Это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильно, инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
0: Да, нет никого, кроме Него. Нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. Это дает мне силы.
1: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас, это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история. Кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия. Что такое отдача? И как мы действительно можем думать о необходимости этого.
0: Действительно нужно держаться точки в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
1: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать так, в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов.

0: вкусов, и все это само собой разумеется.
1: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли, и вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
0: Он пишет, что все противоречия между получением для себя и отдачей ближнему — это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
1: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видит здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать? Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно ты делаешь, это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приходит, приезжает вовремя и берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был в айтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что он делал. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе, сидят за компьютером, опять пьют кафе, опять сидят. В конце месяца большая зарплата, потому что нужно заплатить для того, чтобы столько выпить кафе. Но если бы каждый такой программист знал то, что он сейчас программирует, дальше, насколько люди потом бы наслаждались этими аппликациями или то, что он там делает. Каждое мгновение, если бы они чувствовали это, что это за... что тогда все эти, вся эта зарплата или все эти страдания? Есть изменения, да? То есть то, чего нам не хватает. Вместо того, чтобы думать о себе, что я зарабатываю, что у меня есть, почему мне так не дали, не взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Вот когда ты встал утром, ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, Йоси сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы не, нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы... Тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, чтобы мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста. Мы видим так Мак 22. Пожалуйста.
2: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что «Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения». И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
0: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю? Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю. Тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти келим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим, обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти келим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца. Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Бааль Сулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет. Если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренне, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать, почему вместо того, чтобы получать яда им, как вот естественный инстинкт. И мы делаем противоположно свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения. И ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнебарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Бааль Сулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, все заберу». Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, хватит, сколько можно бежать, ты никогда не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнебарух, это приглашение.
3: Перевода нет, да?
1: Перевода нет.
0: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
4: Берегаше.
1: В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, относительно 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шхины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях Шхины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить света от следующих источников, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы бы видели, если мы увидели бы весь этот все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. Мы то, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет.
0: Кто,
1: Орен, сейчас что ты говоришь?
4: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент у нас семинар был, и у меня такой вопрос возник. Что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
0: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материально жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему, он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблему, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость. Самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас, в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит «помоги».

0: это у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе не достает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работало в нас.
1: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем все вместе. Что там будет в среду, Орен?
0: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бней Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по земному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там. И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколения каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, и не ощущали эту силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку, и также соединение всех поколений, и в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфы, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас, и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И МАК Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов. И те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог.

Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.

0: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает, кто может одолеть их, ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
1: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, «хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик?» В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
0: И это трудно понять. Ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля. Но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего. А они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учили «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
1: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
0: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано «истине в глаза, но не видят они истины».
1: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он увидел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. Так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
0: Известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правое и левое. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. И это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
1: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
0: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку одна отменяет, каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая, почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих. И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другой. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас. Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
1: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их, сына нам своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая». Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, Если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
0: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это то, человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа вправо или не стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению, а все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
1: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец-учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
0: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в сцене ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит верой мудрецов, что нужно обрести отдающий келим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды. И человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
1: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет келим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы видеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
0: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высшее Малхут. И они сказали, что высшее Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они развесли дурную славу о Творце.
1: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делать для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылось в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
0: Правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. Жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди». И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца.
1: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
0: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А «сыну твоему» означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которую Творец обещал нашим праотцам.
1: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
0: Мы прослушали статью, что такое разведчики в работе, Шлаве Салам, третьего тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше, то есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. А состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние, более высокую ступень. Если у нас есть эта ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группу нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция, Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
0: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня, это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что вы завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, сознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в Игур. Да.
1: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
0: Дело в том,
2: Адам,
1: только получать ради получения. Я хочу величие Творца, чтобы получить.
2: Адам пуне,
0: человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: —
0: это целое желание. Целое. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да, я желаю только этого. Я уже дошел, шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании, это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее? Или у него есть какая-то проблема с его животной жизнью? Или может быть, что это действительно уже духовная проблема? В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Те вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить. Даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление на направление. То есть состояние, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо. И стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, это желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавай Творцу и желание быть как он. Это одно и то же? Или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию, к постижению, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Так с тому, что вы сказали сейчас, что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну,

0: Сегодня мы введем новое понятие. Это Решимо де Авиют, Решимо де Итлапшут. Решимо — облачение, Решимо — Авиюта. Что это такое? Решимо Авиюта и Решимо Итлапшута. Начнем с клипа Рава, который ведет нас в эту тему. Далее прочитаем текст Бааль Сулама из введения в Каббала, пункт Мембет. Там можно открыть и увидеть это в учебных материалах. То мы объясним все эти понятия. Посмотрим клип Рава, который ведет нас в урок на сегодня. Первый клип. У нас есть парцуф, который получает свет, чтобы отдавать Творцу, как хозяин и гость. Хозяин давит на гостя, чтобы получился больше и больше. И парцов чувствует, что если он получит больше, это уже будет ради себя, а не ради хозяина. Он не может дать большую силу преодоления. Поэтому он очищается. Говорит, я не могу больше. Я выхожу из связи с тобой, такой, когда ты даешь, а я получаю, потому что я в своем получении превращаю получение в отдачу, но на большее не способен, и выходит из этого. Это называется очищение парцуфа. После очищения остаются только записи, которые были в нем с хозяином. Рашимот. Хозяин продолжает давить, а он думает, что он все еще может получить немного меньше.
1: Он
0: сможет справиться с давлением хозяина, если будет получать меньше. Это уже называется второй парцуф, который после Гальгальты, который называется Аб. Что интересно здесь, что в момент, когда он перестает получать, Решимо Авиюта, который он получает, с ее помощью исчезает от него, потому что он решает, что он не может получить. Потому что он входит в состояние, когда не может выдержать такое, он перестает получать. Это первая форма получения света ради получения после первого сокращения. Давайте посмотрим несколько понятий того, что сказал Рав. Рав сказал, что духовный парцуф это действие отдачи хозяина, гостя, хозяина, как хозяин хочет давать гостю. Если мы хотим быть такими, как хозяин, мы должны построить из себя духовный парцуф. То есть получить намерение отдавать, так же, как он отдает нам. И когда мы обретем такое намерение, это называется, что мы построили рож, а когда хозяин исчезает от нашего восприятия, чтобы он раскрылся нам совсем с этим столом и угощениями. И поэтому мы во время учебы думаем о свете, возвращающем к источнику, который вернет нам к нашему источнику. Далее. Первый парцуф, которым называли Гальгальта, который получил возможность отдавать до своего табура. Началось давление. Внутренний и окружающий свет бьют друг по друга, он очищается, потому что у него больше нет силы преодоления. Поэтому духовный парцов состоит из нескольких слоев. У него есть сила преодоления.
2: От
0: творения все хочет получить ради себя, так его создал Творец. Он преодолевает это, чтобы себя уподобить по свойствам с создателем.
2: כבר לא יכול לאפשר לו להמשיך לפעול עם כוח ההתגברות, כוח ההתגברות שלו נגמר.
0: Он не может позволить ему больше преодолевать. Тогда он очищается. Далее. Рау говорит, что после этого очищения, когда это очищение происходит, экран снова возвращается в ПД-РОШ. В нем остаются записи, которые были в нем от предыдущего действия хозяина. Это со стороны кли. У кли теперь есть некие понятия, то есть впечатления. Со стороны хозяина свет все время давит. Высший свет все время хочет все время войти в келим, который он создал. И тогда у него была мысль у гостя. Может, я могу получить по-другому, если у него было намерение получить, чтобы отдать. Тут мы учим нечто новое. Духовный парцуф, у него есть все время новое посознание. Как найти возможности вернуть любовь хозяину? Также и мы должны искать новые возможности выразить любовь и отдачу. Тогда он получает немножко меньше. Что еще подчеркнул здесь Рав? Это в переходе с первого на второй парцуф от Гальгальты к Абу есть записи Решимот. И с этого начинается наша учеба сегодня. Есть записи Решимот Виюта, которая представляет из себя силу предыдущего экрана, в предыдущем парцуфе, в предыдущем действии отдачи, которое называется Гальгальта. Решимо Авиюта, которую он получил до этого, которая исчезла, а запись, которая исчезла, называется... Это объяснил Рав так. У него остаются записи от того, что было с ним, с хозяином. То есть в предыдущей ситуации было две составляющих. Сила моего преодоления и сила, которая наполняла меня. Пойдем к тексту Бальслама и начнем учить. Мы читаем сегодня введение в Каббала, пункт 2. Отрывок номер один. Ты будешь читать, Гилад, пожалуйста. Пункт 42, и он устанавливает там новое понятие Решимо Виюта, которое там. И нужно знать, что несмотря на то, что в этих решимот, которые остаются в экране после его очищения, есть две категории. Первая называется Решимо Авиюта, бет называется Решимо Деот Лапшут, Решимо Облачение. После того, как очищается экран Гуфа в Парцуфе, первом Ак, мы сказали, что первая категория и последняя категория Решимо Авиюта, которая называется Решимо Хинидалет, уходит из него. И не остается больше в экране, кроме как Решимо Авиюта, Пхины Гимал, третий. И хотя Решимо четвертой категории включает в себя две категории, она не исчезает из экрана вследствие его очищения. И остается только Решимо Авиюта четвертой стадии. Но Решимо облачение четвертой стадии остается в экране и не исчезает. Это значит, что Решимо Итлапшута Это категория очень тонкая относительно решимо четвертой стадии, в которой нет достаточно авиюта, чтобы произошло ударное соединение с высшим светом. И это решимо остается в последней категории в каждом парцуфе в момент его очищения. И мы сказали, что это последнее.

0: И стадия выходит, исчезает из каждого парцуфа во время его очищения. Речь идет только о Рашимо Авиют, которая в нем. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели клип Рава, второй клип, а Рав объяснит этот момент более понятно. Посмотрим далее, есть ли вопросы. Пожалуйста, второй клип.
1: Почему остаются только решимот дейт лапшут?
0: Потому что авиют очищается. Во мне больше нет решимот авиют. У меня нет той силы экрана, которая была раньше. Но память о том, что я получал, остается. Есть. Я сегодня прихожу в ресторан, и у меня есть меньше денег, чем было вчера. Ну что я знаю из того, что я ел? То, что я кушал вчера. Поэтому я говорю хозяину, дай мне за деньги, что есть у меня сегодня, что-то. Что-то из того, что я ел вчера. Он говорит, нет, это невозможно, найти там что-то попроще, но тоже хорошее. И тогда я получаю новую порцию. Ну, согласно чему? Я получаю новую порцию, согласно решимот вчера. У меня сегодня есть меньше денег, чем вчера, но согласно вкусов, которые я ощущаю еще сегодня, так это происходит получение цветов в парцуфе. Так ты можешь объяснить новое получение.
1: Благодаря решимот мы можем получить какой-то вкус или...
0: Конечно, все происходит в решимо. Если ты возьмешь человека и сотрешь у него все эти решимот, он останется пустым. Он не знает, что... как двинуть рукой или ногой с момента, что родился до сегодняшнего дня. Ты, если сотрешь ему все его решимот, ты его просто опустошишь. Он не будет знать, что взять себе даже в рот, чтобы скушать. Ничего.
1: Какой в корень этих решимот?
0: Корень этих решимот — это получение света внутри желания. Получение света внутри желания. А свет, который находится внутри желания,
2: он остается там, потому что есть масах.
0: Остается там из-за того, что есть экран. Если экран очищается, свет выходит из желания, и желание остается пустым. А свет, который внутри желания, оставляет внутри желания некое впечатление, как называется запись, решимо. Скажем, я наливаю молоко в стакан. Потом я выливаю молоко, но остается в нем что-то, и видно, что тут было молоко. Вот это и называется решимо. Вот так мы действуем. Согласно этим решимот мы действуем. Это называется наш жизненный опыт. Сказано, нет более мудрого, чем опытный. Он прошел много состояний, эти состояния записали в нем всякие решимот, записи, и он согласно этим записям может действовать.
1: Сейчас он может по этим решимот действовать. Еще раз говорит нам Рав, это пример, как человек, который заходит в ресторан, а затем выходит, заходит завтра, и он говорит, я хочу, как я кушал вот вчера. А вчера у меня было, скажем, 200 шекелей, а сегодня у меня 100 шекелей. Так ему говорят, ты не можешь то же самое поесть. Давай поешь то, что ты ел вчера, с теми деньгами, которые есть у тебя сейчас. Но я помню, что было у меня вчера. Это верно. Это поможет тебе выбрать то, что ты хочешь сегодня, но ты не можешь уже с теми же силами работать. Деньги в этом примере — это авиют, это лишь мудавиют, которое есть. То, что ты способен, то, что ты помнишь, что ты кушал вчера, в соответствии с этим ты можешь работать, это решимо дейт лапшут, потому что у тебя это осталось. У тебя действительно нет тех же сил, тех 200 шекелей, чтобы кушать эту же трапезу, но у тебя 100 шекелей, это поможет тебе сделать расчет, что ты действительно ты хочешь получить за эти 100 шекелей. Поэтому есть решимо дейт лапшут, то, что остается от предыдущего состояния, решимо дейт, с чем ты можешь сейчас работать. Давайте начнем вопросы. Пожалуйста, Тбилиси.
3: Да, спасибо большое. Ну вот с решимо дейт как бы сложностей особых нет, да? Можно представить, что я пришла сегодня, у меня меньше денег, меньше силы. Да. А относительно решимо дейт лапшут, это только влияет на возможность моего выбора, поскольку у меня остались предыдущие воспоминания? Или сам вкус, он тоже меняется? То есть вкус вчерашнего салата влияет на вкус салата сегодня?

0: את יכולה לחזור?
1: Вопрос, а мы не слышим.
2: Хорошо.
0: Сиума Шелла.
1: Трансляции.
2: Да.
1: Вопрос.
2: Решимо де виют — это разница в силе. У меня меньше сил сегодня. Это мне понятно. А решимо де лапшу дает возможность выбрать, так как у меня было вчера, и у меня есть опыт. Или это влияет и на сам вкус того же салата? То есть будет ли вкус вчерашнего салата и сегодняшнего отличаться? Исходя из того, что у меня есть опыт. Или это не влияет на вкус?
0: Элену Таргум?
3: בוא,
0: משהו קרה עם התרגום, עם הרשימו מהטעמים של הסלט.
3: אני אנסה לתרגם.
0: כן.
3: אנחנו לא קיבלנו פה תרגום דרך אגב.
4: כן,
3: אריאל.
4: יש עכשיו תרגום?
0: כן. עכשיו שומעים אותך.
3: תדבר ברצף, תסכם הכל.
4: אין תרגום.
0: יש תרגום, יש, דבר.
3: טוב, אני אגיד את השאלה. השאלה היא כזאת, לגבי הרשימו דעוביות, הכל ברור. אני מסתכל כמה כוח יש לי, כמה כסף יש לי בדוגמה של הרב בר.
5: Что касается решимо виют, это всё ясно. Я смотрю, сколько сил у меня есть, сколько денег у меня есть в кошельке, и согласно этому могу делать следующие действия. Что касается решимо и тлапшута, решимо и тлапшут — это только лишь относится к тем вкусам, которые чувствовал вчера, или там есть что-то, какие-то новые элементы. Так я, в общем, смотрю на... рассмотрю вопрос. Рассмотрим, что такое решимо и тлапшута. Решимо и тлапшута — это очень важный элемент. Рав сказал так. Корень его решимо облачения — это получение света в желании. Свет, который был в экране, это там, потому что есть еще экран. Пока есть экран, а это есть. Если экран очищается, поднимается, то исходит, то желание остается пустым, потому что уходит сила преодоления. Желание остается пустым. Но свет, который был, он оставляет впечатление внутри желания. Это и называется решимо. Решимо — облачение — это то, что способствует нашему росту. Ведь что такое решимо — облачение? Что такое тох гальгальты? В тох гальгальты творение приходит к сподобию форм с Творцом. Творец раскрывается как отдающий и любящий, а творение получает от него возможность отдавать ему обратно любовь. То есть по твоему действию я узнаю тебя. Когда Гальгальта выполняет такое действие, тоха Гальгальты, там уже есть полное слияние творения с Творцом. То есть свет, который наполняет его сейчас, это не просто та порция, которая стоит на столе, то блюдо. Каждый раз ведь есть другое блюдо, а ощущение состояния Творца, состояния дающего. Помните, на предыдущих уроках мы давали, приводили очень хорошее объяснение Рава, который объяснял, что после того, как творение повторяет действия Творца, то есть копирует их на себя, он просто получает наполнение в желании ради получения, а это действие дает ему ощущение и познание, что такое быть подобным Творцу. Это свет, который наполняет его. Это совершенный свет, вечный, такой же, как и Творец. Решимо облачение — это такое впечатление, что я был подобен Творцу, и что это делает с Парцуфом? Со следующим, который рождается от этого действия. Это мое действие, это я. То, что тут развивается, Малхут, мира бесконечности в четвертой стадии, это то, что было создано после того, как она поняла его ступень, ступень света, его свойства, и решила, я хочу быть таким, как ты. Это называется украситься. И она смогла это сделать в парцуфе Гальгальта. Решимо и тлапшута — это такое впечатление, что она была когда-то как высший свет в любви и отдаче, и он заставляет, можно сказать, ее идти дальше и искать еще возможности, где я могу еще дальше отдать. Что это такое за решимо авиюта? Это сила, которая осталась мне сейчас, сила

0: преодоление. Может быть, она не такая, как вчера, потому что отдача всегда максимальная. Гальгальта всегда действует максимально. Там нет границ. Она видела, она действовала с максимальной возможностью. Но Рашимо облачение — это в том, что она попробовала, что значит быть в состоянии Творца. Это двигает ее далее, искать, где еще можно искать. А в кошельке есть меньше. Это не то, что там у нее меньше по количеству, это другое немножко, то, что есть в кошельке. Но это дает ей возможность еще отдавать, и она реализует это. Но то, что я уже почувствовал, что значит быть таким, как Творец, это вот рашимо-облучение. Оно заставляет меня искать новые возможности отдачи. Поэтому не стоит сравнивать все эти блюда, что вкуснее, там, мясо, салат и прочее. Лучше сравнивать вот эти вот явления, которые дает мне вот эти рашимо. Еще быть таким, как Творец. Уподобиться ему — это то, что я хочу. Чем? Только я сейчас могу это сделать.
1: Может быть, попробуем объяснить это то, что объяснил Лорен с помощью чертежа. Мы сейчас попробуем облачить это на чертеж. Что это за зевук, который произошел в Гальгальта? Пришел Ор-Яшар, прямой свет, да? И как результат соударения об экран поднялся Ор-Хозер, отраженный свет. Как результат этого произошло уподобление между Творцом и Творением, потому что Творец хочет отдавать, а Творение хочет ему отдавать назад. Так как первый раз Творение приобрело свойство отдачи, свойство Творца, между ними произошло уподобление свойств. Как результат этого подобия, Творение понимает, сколько оно хочет получить ради отдачи, чтобы доставить наслаждение Творцу своим получением. И тогда оно получает это получение, называется внутренний свет Орпними. А сейчас, как результат того, что есть давление от света окружающего Ормикиев, здесь массах, экран начинает истончаться и приходит к стадиям Альбет. Он возвращается к тому же месту, где был и раньше, в Пэ Гальгальта. Каждый раз, когда происходит этот подъем, происходит здесь зевук. Каждый раз он пытается получить. И каждый раз выясняет, насколько есть разница между авьютом, который он получил, с помощью которой оно получило в Гальгальте. Далит, Гиммел, Далит, Бет и Шореш — это столько, уже Шореш — это уже только отталкивание. О истинном желании мы вообще не говорим. Мы говорим здесь об экране, о возможности экрана получить максимальный вьют. Эта возможность исчезла. Уже оно не может. На него давит окружающий свет. Подними массах. Но насколько он сделал наслаждение Творцу, это исчезло? Нет, это от него исчезнуть уйти не может. То есть свет, авьют, который остается здесь в конце в экране, это результат того, сколько, каким желанием можно работать в экране. Это авьют. А сколько наслаждения он приносит Творцу, это приходит от Творца. Поэтому это не исчезает. Здесь мы говорим, что в следующем парцуфе, когда происходит зивук, еще раз, на тот же экран, как сказал Орен, это не другой экран. Когда здесь на этот экран происходит зивук, он определяет, что может работать только с меньшим авиютом. Поэтому здесь мы... Осталось у нас далит дит лапшут, так это мы обозначаем, и гимель давиют. Далит — это всегда итлапшут. То есть это память того, что он, какое наслаждение он доставил Творцу с помощью своего приема света в Гальгальту, получение. Это приходит со стороны Творца,

0: гимель – это то, что он может сделать сейчас. То есть, как мы учились, это меньше и по мощности, и по авиюту. H100, пожалуйста.
1: Шалом. Шалом. Морим шели.
2: Здравствуйте, дорогие мои учителя. Что вы мне сказали, я все время все больше впечатляюсь от вас. Вопрос такой. Касательно двух этапов. Если первый этап неверен, то где остается этлапшут? Где остается решимо этлапшутов? В разуме, в сердце, в моей душе, в моем духовном состоянии? Мы здесь смешиваем несколько разных вещей. Ты спрашиваешь о нас, где остаются в нас эти записи. Мы сейчас здесь изучаем не о нас, а о высших корнях, в которых после большого развития мы выходим. Мы перед этим говорили, что кроме четвертой стадии Творец не создал ничего другого. Она создана из материала, который называется «желание получать наслаждение». Любое осознание, которое она ощущает, сохраняется в ней. Ведь пошли есть только один единственный объект, который создал Творец. Если она хочет связаться с формой Творца, быть такой же отдающей, очень хорошо. Она решает произвести сокращение. Где это происходит? В ней. Добавляется к ней, к ее материалу, желание получать наслаждение, добавляется еще один слой. Закон сокращения. Хорошо, она говорит. Я стала противоположной тебе и отдалилась от этого состояния. Я хочу быть отдающей, как ты. Как я могу стать получить отдающей? Строит парцов Гальгальта. Где он находится? В ней. Барсулам обучает нас учение 10 сферот, первой части, которую мы начали изучать, что в духовном ничего не исчезает, не двигается. Каждая новая часть — это то, что добавляется как новое осознание к творению. То есть Малхут четвертой стадии. Так это происходит в наших корнях. После того, как парцов Гальгальта утоньшается, и создаются решимо давит и решимо давит лапшут. Новый объект создается в парцуф, а который основывается на решимо ощущение и решимо обучение предыдущих стадий. Есть новая возможность получить это из наших корнях. Творение развивается, новая душа развивается. В четвертой стадии говорится, что душа первого человека разбивается на множество частей, они опускаются, то есть материализируются, все больше углубляются в получение ради себя, пока не происходит точка создания материального мира. В нем мы развиваемся многие тысячи лет, пока наконец не пробуждается точка в сердце. Как вот Фабио из H100. Он вдруг себя находит на Бару с Равом, Рабашем и Бальсуланом, который обучает его, как продвигаться к любви и отдаче. И вот сейчас ты начинаешь выполнять действия, которые будут продвигать тебя. Твои действия — это какие? Учеба, объединение с товарищами, распространение. Три связи. Учеба, связь с товарищами и распространение. То, что ты делаешь согласно наших учителей, так и они жили, так же мы повторяем за ними. Что тебя может изменить, свет, возвращающий к источнику? Он может войти в тебя, то самое глубокое место внутри тебя, где находится материал творения, желание получать наслаждение, и начинает тебе производить изменения. Каждое действие, которое ты делаешь, вставляет в тебе запись. Это еще не те самые решимо авиют и тлапшута, потому что тебе еще нет духовного парцуфа. Первый духовный парцуф рождается тогда, как в состоянии, как называется, выход из Египта или духовное рождения. Мы сейчас готовим себя к этому. Каждое действие, которое ты делаешь, каждый раз преодолевает что-то в своем эгоизме, чтобы приблизиться к товарищам в любви и отдаче. Как это будет чувствоваться? Все эти вот понятия накапливаются в тебе. Они в чем-то и связываются с силой преодоления и воздействием света, который воздействует как от этого. Но, как сказал Гилад, мы словно играемся в песочнице. Мы все время проверяем себя, где мы относительно отдачи любви, которую мы изучаем. У нас это накапливается в одном внутреннем месте. Внутри нас. Это место называется точка в сердце. Накапливает все больше и больше понятий. Что такое духовное? Рождение — это когда все больше увеличивается эта точка и приходит к структуре духовного парцуфа, где есть рожь, тох и сов.
0: Несмотря на то, что я хотел сказать что-то еще, я действительно послушал и понял. Вопрос существенный был в том, люди, я, кто-то другой. Когда мы после многих круговоротов вернулись и пришли к Гмар-тикуну, то это душа, которая возвращается, она начинается...
2: Ты правильно сказал, все, что проходит человек, все накапливается в нем. Все осознания, которые он обрел, в нем остаются. В нашем мире человек, пока он еще не прошел, в конечном итоге все время возвращается в этот мир. В его внутренние точки все эти осознания, которые он накопил, остаются и накапливаются, как в базе данных. Пока не, что называется, не наполнится корзинка, и он перейдет на другую фазу. В следующей фазе что произойдет? Он поймет, что он не наполняется всеми этими наслаждениями этого мира. И тогда он приходит на Ибарух, потому что этот мир не наполняет его. Почему? Потому что наполнился первый уровень в этой базе данных. Так его приводит к нам. Что дальше? Новый уровень. Какие усилия ты делаешь в учебе, объединении и распространении? Ты наполняешь эту базу данных уже на следующем уровне, которая наполнит тебе. И когда наполнится, ты перейдешь уже на духовный уровень. Все накапливается, ничего не исчезает.
0: Большое спасибо. Спасибо. В этом как раз был вопрос. Я просто хотел спросить, что я не просто так спрашиваю.
2: Ты никогда не спрашиваешь просто так. У тебя есть желание к духовному, ты большая сила в мировом Бибару. Это же Фабио, все знают.
0: Чтобы тебе доказать, что ты не просто так спрашиваешь, мы смотрим клип Рава, где он отвечает на этот вопрос.
3: Решимот М.
2: Записи остаются в том самом кли, которое выполнило действие. И как результат выполнения этого действия у нас есть два данных. Два данных творения. Это творец и творение, которые начинают связываться между собой. И связи между ними есть два данных. Одно исходит от Творца, другое — от творения. Творение должно делать действия, подобные Творцу. И тогда у него есть действия, которые он делает от своей природы. Это называется изавиюта, что он достигает этими действиями. То, что это называется решимо облачение, то есть как Творец облачается в невра. Это то, что мы изучаем. Сейчас мы это изучаем в простой форме. Желание получать, берет на себя сокращение, хочет уподобиться Творцу. В каком действии он должен быть? В отдаче Творцу, так же, как Творец относительно него действует. Поэтому он производит сокращение, экран, обратный свет. И получает все ради отдачи. Насколько он получает все ради отдачи, это облачается на него. Свет облачается на него. Свет, который облачается на него, называется внутренний свет, и он наполняет его частично. Больше этого он не хочет, не может получить. Но когда Творец давит на него, он очищается. И от всего этого действия остается только решимо, от того света, который облачался в него. И запись от желания получать с экраном, который получал этот свет ради отдачи. То есть все это предыдущее состояние, которое получал ради отдачи, сейчас все еще находится в нем, но уже не практически, а как бы видит то, что называется рашимо, то есть впечатление. И это находится в его рош. И чем больше состояний он пройдет, каждый раз у него будет все больше и больше таких вот впечатлений от предыдущих состояний. Это то, что и называется опытный. У него уже есть много таких вот впечатлений от предсостояний, которые он прошел. И согласно этих состояний, он может делать расчет относительно всех других состояний, которые к нему придут.
0: Решимо от света, которое было, которым он был обучен, решимо от желания получать экрана, который получила это наслаждение. То есть решимо, где было облачение, это решимо дает лапшут, а решимо экрана, который получил, это ради отдачи, это решимо дает woman Spain 5.
3: Gracias, amigos. Tengo una pregunta sobre la equivalencia de forma. ¿Dónde sucede realmente esta equivalencia?
2: Спасибо, друзья. Вопрос мой касается подобия форм. Где происходит это подобие форм в парцуфе? Я понимаю, что это происходит, когда экран теряет свой виют. И это не в таборе, который получает все ради дачи. Почему это так?
0: Подобие свойств происходит в рож парцуфа. Как мы здесь изобразили это, в рож парцуф приходит прямой свет. Это наслаждение, которое хочет Творец дать творению, когда и творение хочет получить, иначе бы оно бы не чувствовало. То есть свет и желание и наслаждение вместе. То есть из-за первого сокращения цинцума алиф наслаждение это отталкивается, поэтому свет прямой относится к Творцу, а отраженный свет относится к творению, как результат этого отталкивания. Это называется кашиют экрана. То есть он отталкивает, потому что он не может принять это, не готов принять это прямым образом, а только ради отдачи. Это действие называется расчет ради отдачи, насколько он приобретает намерение ради отдачи. Но тогда что он раскрывает? Оно раскрывает, что Творец хочет дать ей, и что он не достает наслаждения Творцу тем, что он просто отталкивает. Это не цель творения. Цель творения в том, что, чтобы это желание получило от Творца, не просто получило, а как Корен объяснил прежде, а получило от него его статус, его состояние, не только наслаждение, которое он дает, а также его свойства, которые он получает вместе с наслаждением, свойства отдачи. Это называется получать ради отдачи. Скажем, что здесь приходит 100% наслаждения, и Творец отталкивает 100%. Он все отталкивает. Немножко даже не берет себе, да? Потому что это не духовно. Он все отталкивает. Но тут ему раскрывается, что любовь Творца к нему и его любовь к Творцу может выразиться в 20%. Я могу получить от Творца 20%, и сохранить состояние ради отдачи. Это для него, а не для меня, да? И тогда он получает это наслаждение, называемое 20%. Это называется свет, внутренний свет, потому что он заходит в парцуф. А эти оставшиеся 80% светят в конец, в совпарцуф. Эти 80% давят, и это называется битуш, и масах поднимается, истончается. Что истончается? Что потеряется? Это сила, которая творение получило от Авиудалет, потому что уже оно получило, он получает меньше, меньше, меньше, пока не совсем не отталкивает, только отталкивает. И здесь это только парцуф Гальгальта. Здесь происходит что-то новое. Снова приходит свет. Он говорит, нужно получить, потому что цель творения. Он говорит, ну давайте посмотрим, произведем расчет в голове, в рож, и он может получить, что он получить может только на гимель, не далее. Так он откуда? Он знает, сколько хочет ему Творец дать, насладить, что это за наслаждение ради дачи, как он может насладить Творца. Это вот этот далит, который у него осталось. У него нет сил для этого. Но он знает, что это модель, по которой он работает. Тогда он получает на гимель. Здесь говорится о спуске сверху вниз. А что происходит, когда мы поднимаемся по этой же лестнице снизу вверх? Всегда решимодит лапшут. Это более высокая ступень, к которой мы должны зайти. Мы говорим, что мы постигаем авиют, желание получать, но всегда есть то, что выше. Это свойство Творца, высшее свойство. Это то решимодит лапшут, которое нам светит, без которого, без того, что мы стремляемся к нему, никогда мы не можем продвигаться. То, что человеку раскрывается, его желание, этого недостаточно. Ну, весь мир может сказать, вот мое желание. Сейчас я хочу это, а завтра это. Даже духовное желание. Я хочу прийти к чему-то, к слиянию с Творцом. А что такое слияние? Слияние с чем? Что такое Творец? Что это такое высокое? Здесь Решимот Дейт Лапшут приходит к нам на помощь и дает этот свет, это чудесное свойство, сила, когда мы хотим чего-то более высшего. А иначе никогда в нашем желании не будет никакого представления, что такое Творец. Мы хотим, мы обязаны продвинуться. Поэтому, когда мы работаем снизу вверх, то Решимот Дейт Лапшут — это как раз та сила, которая тянет нас к следующей ступени. Не просто говорят «Боре», это «Боуре», «Приди и увидь». Если мы были просто желанием, то это мы были бы как вся природа. В природе нету силы развития, и только сила страданий толкает. Мы хотим развиваться силой света. Это Решимот Дейт Лапшут, которая действует на нас. Woman Spain, нормально все?
4: Туда. Woman Italia.
0: Woman Italia.
5: Thank you so much. But I would like understand better if it's possible. Туда.
2: Я бы хотела понять лучше, что это возможно. Четвертой стадии света. Мы находимся в Малхут Дейнсов.
5: Туда.
2: Когда приходит состояние соударения и бура. Я не очень понял, Киара, твой вопрос. Мы находимся в Малхут Дейнсов, когда приходят этапы соударения зивуга и зарождения и бура. На самом деле, я не очень понял вопрос, я могу по-разному. Может быть, спросите еще раз, что ты знаешь?
5: In Dalet, when we are in Dalet, we are in Malchut of Ein Sof.
2: Когда мы находимся в четвертой стадии, мы находимся в Малхут мира бесконечности, прежде всего. Да, ведущий говорит. Дальше что?
5: And then, if we are in Dalet, of Ein Sof, we are in contact with the light.
2: Если мы находимся в четвертой стадии Малхут Дейнсов, мы находимся в контакте со светом. Когда приходит этап, в котором происходит соударение, и после этого уже ибур.
6: Да, тут есть некая путаница. Давайте сделаем порядок. Творец создал желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение воплощается полным образом. Это называется четвертая стадия. Прекрасно. Ее также называют Эту четвертую стадию Малхут, и говорят, что она называется Малхут мира бесконечности в ее первом состоянии, и она меняет много состояний, и одно из этих состояний называется Улам, мир, мир бесконечности. Это четвертая стадия, которая получает свет без всякой

0: האדום לוומן איטליה, אין צורך יותר שיש שם אדום. תודה, שידור. היא מבצעת פעולה ראשונה של השפעה, גלגלת, שנייה, אב, סג וכן הלאה. יפה. כשהיא עושה פעולה של לקבל על מנת להשפיע, לפעולה הזאת קוראים זיווג דהקאה. זיווג דהקאה. היא מקבלת אור, דוחה אותו ב-100% מלקבל אותו בצורה ישירה, בודקת כמה אור חזר, כמו שהיה בציור שגלעד צייר, היא תוכל לקבל על מנת להשפיע, ומכניסה בונה לעצמה תוך הגלגלת. זה נראה זיווג דהקאה. אחר כך הוספת עוד מושג.
1: Тогда может получать свет радиоотдачи, и появляется еще один термин, и есть ибур в движении снизу вверх. Я думаю, ты не об этом спрашиваешь. Когда мы сможем войти в состояние духовного зарождения, ибур, об этом мы говорили, и когда мы родимся, придем к зивову, да, я знал, что ты об этом говоришь, ты сейчас нас перебросил, бросила из корня творения в наше состояние. У нас есть Woman Italia, есть десятка, я там не работаю, притягиваю на себя свет, возвращающий к источнику, он берет мою точку в сердце и ее прилепляет к матке Высшего. Если я отменяю себя перед Высшим, то он может взращивать меня в течение 9 месяцев, хадашим, хидушим, обновлений, новых духовных обновлений, когда он дает мне, когда я отменяю себя перед ним. И когда это заканчивается, этот этап духовной беременности, когда мы находимся в матке Высшего, мы рождаемся как самостоятельный парцуф. Он маленький, он проходит духовный период, который называется яника, вскармливание. 2 года вскармливание, разные изменения в этот период духовный, потом состояние малого, потом большое состояние, достигает 13 лет, 20 лет. Все это этапы духовного развития, которые называются таким образом. Дай Бог, чтобы скоро это произошло с нами. Итак, мы подходим к завершению нашего урока. Очень важно, чтобы мы поняли, о каком процессе мы говорим. Сегодня мы говорили о Ришимо Дейт Лапшут, это Ришимо от света, который наполнял парцуф. И что такое Ришимо Давид? Это сила экрана, которая может сейчас работать после того, как уже родился новый парцуф. А на следующей неделе мы будем изучать связь между ними. Будем изучать, как в рожь следующего парцуфа. Вот это парцуф Аб. Как происходит здесь расчет между взаимовключением Ришимо Давиют в Ришимо Дейт Лапшут и Ришимо Дейт Лапшут в Ришимо Давиют. Есть некий расчет, который происходит, и согласно которому может родиться следующий парцуф. То есть это не просто какой-то факт или понятие Ришимо Дейт Лапшут, Ришимо Давиют, но есть уже связь между ними, которая помогает в рождении следующего парцуфа. Это мы будем изучать уже на следующей неделе, и мы рекомендуем повторять материал и читать тексты Бааля Сулама, снова смотреть клипы Рава. Этот материал, он находится в наших учебных материалах на всех языках, можно его повторять так, чтобы мы были готовы к следующему уроку, и там будет еще следующее продвижение взаимодействия Ришимо Давиют, Ришимо Дейт Лапшут, а мы буквально уже подошли к концу, у нас есть сообщение, дорогие друзья. Мы очень рады пригласить вас на прекрасный вечер для жителей Севера. Приключение под названием «Кабала». Это состоится в среду, 19 августа, в зале «Альмок» в Хайфе, ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Мы приглашаем всех из нашего сообщества учащихся, и стареньких, и новеньких, и все мы вместе. Я вижу, даже в Зихрон 2 там уже собираются. Ощущение вот этого местного собрания, региона, это уже начинает входить к нам. Спасибо вам всем. А закончим.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все,

0: вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение? Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
1: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
0: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить в тому, что сказано «истине в глаза, но не видят они истины».
1: Получается, что все работы и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений, так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
0: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. И это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
1: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
0: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих? И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другое. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца, и Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
1: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их сына своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая. Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие, важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
0: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это тот человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа вправо или не стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
1: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец-учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен. А человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
0: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий келим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
1: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет келим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
0: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце.
1: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
0: Правая линия — это, как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. Жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
1: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали, то есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
0: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
1: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
0: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе?» Шлавы Сулам 3 тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше, то есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние, более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он уже начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями, если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группа нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так и нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля, земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
0: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали, с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, осознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
1: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
0: Дело в том,
2: Адам.
1: Только получать ради получения. Я хочу величие Творца, чтобы получить.
2: Адам пуне.
0: Человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: –
0: это целое желание. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да? Я желаю только этого. Я уже шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. Это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве, хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее, вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень, что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тес он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень – это первая духовная ступень, в ахапе которой мы находимся. От этого ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, в ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы, другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление, исправление направления. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, желание ради отдачи. Я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, но он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. То есть он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать.
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающие порядок ступени, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько он, я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему, а в духовном это действуют другие законы. Да. Это к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть, потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться. Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе — это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после Махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверяет свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит, но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек
2: ларгиш
1: начинает ощущать уже два чувства. Не только думать, разум относится к нашей животной части, но чувствовать. Он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получается страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся. Потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
0: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так.
2: Ломисугалим. Закольпам медгалилану
0: в роим шанам. За секунду до Махсома не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
1: И мы видим, что видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
0: То есть нет никакого...
1: Ничего. Как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями? Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
0: Так к чему нужно построить просьбу?
1: Разница между ступенями такая, что ты и не в Хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, и из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это, и это называется Нахшон. Остальное нет.
0: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
1: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя, когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нет ничего нового.
0: То есть это Максом не связано с моим развитием?
1: К Максому приходит после того, как выполняют действия,

Через мгновение? Нет, я решил иначе. И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг? О, что значит «о»? Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 км в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решимот, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание, противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого, ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но в тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, то только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь «хочу я на какой-то миллиметр продвинуться». Хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповедей, о, группа, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.

0: Можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
1: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте.
2: Отдалит. Беамурта дав амур на ощущим. Отдалит. А где малитас? У беамурта вин диврей араф или кату в бахарта бахаим в зелушуно.
1: Предисловие к ТЭС. В свете сказанного пойми, изречение мудрецов о выражении, сбережи себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии. Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, это выбери себе. То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе. И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего? Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении, все рассчитано. А что ты знаешь в духовном? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно, и состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека. что мы действительно были без решимот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю из чего. То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться, продвигаемся. Не хотим продвигаться, ну как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя. Или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
3: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
1: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
3: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение. Все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
1: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
3: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу и веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать, И мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нет важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
1: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца, и тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
3: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим Царю, и у нас есть честь быть с Ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
1: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
3: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость...

0: приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: חברים אהובים, קהילה יקרה, כלי עולמי, צהריים טובים, ברוכים הבאים לסעודה שלנו הראשונה.
0: בסוף דרגי דרוזיה מיוחד הזה. Благословенны приходящие на нашу дневную трапезу. Всех вас приветствуем. Мы начнем с отрывка. Третий отрывок.
1: כל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו.
0: И пусть каждый объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца и как найти Творца, и аннулирует себя перед товарищем, а товарищ себя перед ним. И все сделают так же. Это из Маор Вашемеш. Алекс.
2: И
0: пусть каждый объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца. И как найти Творца? И аннулирует себя перед товарищем, а товарищ себя перед ним, и все сделают так же. Мы находимся на особой неделе, и у нас особая суббота, и наша тема — учиться взаимовключаться. И когда мы пришли на подготовку, мы вспомнили с Алексом, что кроме того, что мы делаем подготовку вместе, мы на региональном конгрессе работали вместе на региональном конгрессе в Молдавии в 2019-м. Но я известный русскоговорящий, и моей целью было просто служить товарищам, и это... Ну, мне сказали, ну, ты не очень-то хорошо знаешь язык, тогда будешь ответственен за мусор. Мусор на иврите — это этика.
2: Ну,
0: это был мой первый конгресс за границей. Я приехал на конгресс, думал, ну что, я отдохнул, будет мне приятно на конгрессе. Не как обычно, я буду работать на кухне. Вдруг я приезжаю туда, встречает меня Шурик. Ну, говорит, давай организуем это. Ну, я думал, ну, немного. Но я не думал, что будет такой сюрприз, что нужно будет еще мусор убирать и трудно работать. И на самом деле я встретил там Ияля как ответственного. Видите, неважно, где мы находимся, там или здесь, этот региональный конгресс, мы одно кли, куда бы мы ни пришли, если мы из Израиля, будь то товарищи из-за границы, неважно, мы одно кли, работаем как один человек в одном кли, и работали, было немного трудно, но приятно. Лихаем, лихаем, спасибо, друзья. Сейчас то, что мы сделаем, поедим, у нас время поговорить есть, будем взаимовключаться за нашими столами. Лихаем, друзья! Друзья, мы сейчас собираемся послушать Рава. Перед каждым уроком Рав каждый раз объяснял нам, что тема, о которой мы говорим, она самая важная. Тема, о которой Рав сейчас будет говорить, на самом деле самая важная. Это взаимовключение, отмена. Без взаимовключения мы не можем совсем. Клип Рава, пожалуйста. Это то, что мы видим. Насколько важно взаимовключение. И есть те, которые как бы находятся наверху, есть те, которые вроде бы внизу. И те, и другие плачут. Как в конце исправления грешники и праведники.
2: И
0: все это должно соединиться благодаря взаимовключению. И тогда на самом деле придет хороший результат. То, что одни не могут почувствовать, другие чувствуют, и так они добавляют друг другу. Поэтому все, что есть в мире, все нам нужно. Все. Все, что сделает Творец, Он укажет. То есть изначально ни о ком нельзя сказать, изначально, как он должен продвигаться, как он должен проходить состояние. Есть такие, кто сидят здесь, есть те, кто сидят там. Есть те, которые очень далеки от нас, на тысячи километров. И еще раз я говорю, главное
2: —
0: это отмена в центре группы, это потребность товарища, это забота, как можно сильнее направить их к исправлению, к концу исправления, к Творцу, к слиянию, чтобы доставить ему наслаждение всеми этими действиями. И в пути мы еще много раз будем видеть такие примеры, как все соединяется и восполняет одно другое. Друзья, как обычно, мы поем вместе. Это не радио. Будут титры. Йосеф Гранот делает нам титры. Мы не хотим, чтобы он просто так терял свое время.

0: יש כל מיני עשיריות בכלי העולמי ובפתח תקווה.
1: Есть разные десятки в мировом клее в Петах Тикве. Мы сейчас слышали, что мы хотим наполнить желание нашего Господина. И есть десятка, с которой вы встретитесь сейчас из Петах Тиквы, которые весь день занимаются только тем, чтобы выполнить желание Господина, делают титры, делают все, что нужно, подготавливают урок, и трудно описать, что делает эта десятка и сколько они дают времени группе и выполнить желание Господина. 5:35 лихаим.
2: קהילה יקרה, חברים בכל הכלי עולמי, אנחנו מאוד...
1: דרגה גרופה, товарищи всего мирового клей, мы очень волнуемся, тема взаимовключения. Это настолько внутренняя тема, и сейчас мы почувствовали, что с песней и в музыке, насколько наши голоса включаются друг к другу, насколько наши стремления включаются друг в друга. И мы хотим провозгласить в группе, что мы 5:35 горим по отношению к региональному конгрессу и хотим усилить наш регион и всех товарищей. И мы здесь, чтобы давать как можно больше. А Ави, мой товарищ, продолжит. Я расскажу вам что-то незначительное уже. Немалый период мы хотим здесь подняться на сцену и дать такое впечатление каждый раз. Есть каждый раз другие обязанности, состояния. Но мы сказали, в конце концов, мы это сделаем. В эту субботу мы хотим дать воодушевление. И я вам скажу, мы чувствуем себя, дорогая группа, мировой клей, мы чувствуем, что мы собираемся получить от Творца. Что значит подарок? Что значит огромный подарок? То, что говорит... Миллиардер дает нам открытый чек, и мы все, Петах Тиква, все регионы, которые собираемся дать Творцу новое состояние, следующую ступень. Он хочет нам это дать, и мы хотим по-крупному у него взять это, и только вместе, друзья, лихаем.

0: מצב רצוי.
1: Желательное состояние. Это когда я не чувствую себя. А чувствую себя включенным в десятку. Таким образом, что я отменяюсь там. Когда только десятка существует, а я включен в нее. Это значит, что я нахожусь в товарищах. Я наполняю их, и они то кли, в котором я нахожусь. И из этого места я хочу почувствовать, насколько я забочусь о них, насколько я отменяю себя перед ними. И в мере, в какой я близок к ним, они близки мне. В достижении этого единства я обращаюсь к Творцу и чувствую, насколько Творец в ответ относится ко всей группе, как к одному целому. Да, друзья, я хочу представить группу Екатеринбурга. Это столица Урала. Это место такое огромное, когда в материальном на карте, но гораздо больше это вклад этой группы, насколько они вкладываются в распространение, в учебу, во все, и также женская женская часть группы. Это очень огромный вклад. Давайте немного услышим о них, как они расскажут о себе. Группа Екатеринбург, пожалуйста, вам слово.
2: У нас помехи с интернетом, ребята волнуются. Должен был говорить Андрей, потом Лёша. И их именно в этот момент выключил. Вот сейчас Андрей подключается. Андрей, всё-таки начни, нам дадут время.
3: Спасибо большое. Шалом, хаверим, гдалим, ахавим. Привет из Екатеринбурга. Далее Русит. Мы начали готовиться к региональному конгрессу за 10 лет до него. Для этого создали

0: У Андрея тянет интернет. Я хочу просто сказать, Андрей очень хотел сказать, мы проводим не только наши мероприятия. У нас огромный регион, он называется Урал, Сибирь, Казахстан, Дальний Восток, плюс МАК. Значит, и мы только и переживаем, как мы будем наши центры в этом регионе. Десятки. Кто куда поедет, что будем делать. Только все мысли, и вот осенний конгресс, чтобы он у нас состоялся. Об этом скажет Лёша, и еще не только об этом, как мы вообще здесь готовимся. Лёша — один из самых нас ответственных за подготовку. Лёша.
1: Да, приветствую, мировой Кли. Мы готовим пикник завтра для всех наших гостей —

0: тыкву, обнять Сашу, попасть на подготовку. Но мы здесь находимся, и милостью свыше мы работаем здесь. И всех ждем еще в Израиле, успеете еще купить билет, приехать, если не на пикник, значит, осенью к нам. Спасибо вам огромное, вместе.
1: Лехаим!
2: То, Шир Аль-Хаим.
3: Начинай.

0: Каруза. האבות מביאים את הילדים בזהירות, לבמה בזהירות. לא לפגוע בציון.
1: Пожалуйста, подходим к сцене, аккуратно поднимаемся на сцене. Отцы помогают детям. Рассаживаемся и начинаем петь.

ותזכו לגאולה, יום שבת אם תשמרו

צח ורעם שם, צח ורעם שם.

0: קטע צ'ה. קטע. קטע.
1: אחותי.
0: קטע 19. בתור
2: 19 התרווק.
0: תתחיל לקבל מאור המחזיר למותר.
2: Внутри взаимовключения ты начнешь получать свет, возвращающий к источнику, который выстроит все. Ты придешь к концу взаимовключения, к реализации зивугу даака и получению ради отдачи из дневного урока. Из взаимовключения ты начнешь получать свет, возвращающий к источнику, который выстроит тебе все. Ты приходишь к концу взаимовключения и к реализации зивугу даака и получению ради отдачи. Друзья и подруги, дорогие наши, это суббота, она суббота взаимовключения. Мы выбрали эту тему, она очень значительная. Завтра будет поразительный утренний урок и время рава дольше обычного, где будет много семинаров, будет интересно. Встретимся в 2:40 на уроке в учебном зале с большой радостью и желанием взаимовключиться. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле, это верно, но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему, это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает, кто может одолеть их, ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зоар сказано, и возвратились они, исследовав землю, и возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились: «Святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано: «Есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать: «Благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано: «Истине в глаза, но не видят они истины».
0: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он увидел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого. И все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую. И этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. И это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку одна отменяет, каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая, почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих. И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другой. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас, из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца.
0: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их, сына, своим, и произноси их, сидя в доме своем, и находясь в дороге, ложась и вставая». И если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность мудрость Творца, что Творец дал ему мысли и желания обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И от этого человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа вправо или не стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец-учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения,

0: что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на целетворение. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий килим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
1: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
0: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они развесли дурную славу о Творце.
1: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя высшей Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира.

0: И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. сыну твоему, означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе?» Шлавия Сулам 3 тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное, этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит одно состояние в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли, это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам. Это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние в более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша. Если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы, это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группа нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
1: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, осознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
0: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
2: Адам,
0: только получать ради получения. Хочу величие Творца, чтобы получить.
2: Адам пуне,
1: человек обращается к Творцу.

0: искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть
1: есть
0: уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в ахапе, в которой мы находимся. От этого ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят

0: посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Израиле то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же, или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. Ну, что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию, к постижению, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Только к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться.
0: Ощущение.
1: Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после Махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверять свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях, мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит, но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать. Разум относится к нашей животной части, но чувствовать, он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получается страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания. в кли желание получать, животном желании, и есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо, то есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся, потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
0: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсума, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так. За секунду до Махсом мы не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
1: И мы видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
0: То есть нет никакого...
1: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
0: Так к чему нужно построить просьбу?
1: Разница между ступенями такая, что ты и не в Хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это, и это называется Нахшон. Остальное нет.
0: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
1: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя, когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нету ничего нового.
0: То есть этот максом не связан с моим развитием?
1: К максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед максомом. И все? Да, в чем вопрос?
0: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу максом?
1: Да, если ты пришел к состоянию до максома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в максом.
0: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
1: Каждый раз, когда ты говоришь «О, я решаю так», это значит, что решимо в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь «О, я решил». Все. Через мгновение «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимо происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг «О, что значит «О»?» Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется... материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решимо, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку... раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание, противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь, хочу я на какой-то миллиметр продвинуться, хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповедей, группа, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
0: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
1: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте. Предисловие к ТЭЦ. В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «Избери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит «Это выбери себе». То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. «Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю, еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего?
2: Я
1: Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении, все рассчитано. А что ты знаешь в духовном? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно. И состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решемот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться — продвигаемся. Не хотим продвигаться — ну, как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя, или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
2: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
1: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
2: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения, или есть намерение. Все, все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
1: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
2: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу, веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать. И мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нету важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
1: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца. И тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
2: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
1: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
2: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение. Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
1: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом! חברים יקרים, אנחנו ב...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют и вообще задействуют все общество, можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. И так, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот эта последняя исправленная форма этого мира, когда он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий — это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. В этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека, сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние. Есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бааль Сулам, что есть такая категория, называется истина. Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория, которая называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это приходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее, пытаются властвовать, побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, часть, которая не... Всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это нас силами, которые есть в нас. Не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. И говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от до пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому.

0: Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушли и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойным. Вы знаете, что все диктаторы, они все такие параноидные, да? Что-то их сейчас придет, их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части, заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищ, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим и дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац. И когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя» 4 минуты.
1: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
0: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
1: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? Если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных

0: страданий.
1: Баал-Сулам
0: объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Раф Вайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
2: Последний абзац. Однако все уже сказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя. Поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
0: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Бааль ха-Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя, но в результате есть больше страданий, чем наслаждений. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Бааль ха-Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением. Получая наслаждение или не получая? И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни,

0: можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, Он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к тому, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение, бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
2: И тогда,
1: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему Он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к Нему в желании получать, желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. Это то, что Он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было у них возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст

0: до этой точки живлящую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного от Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него был какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть желание отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он, прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, равным, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
1: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
0: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
1: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие различие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит без многочисленных страданий.
0: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этой жизнью. Точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава, на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. До такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
1: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
0: Да, верно, наша природа. Наша природа дает нам, да, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
1: У нас, в общем-то, даже и нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения, когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
0: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
1: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек...
0: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
1: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут, семинар.
0: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь терпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается. Мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
1: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему, но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему. Это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильное инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
0: Да, нет никого, кроме Него. Нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. И это дает мне силы.
1: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас, это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, Стоила ли вообще вся эта история? Кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний, в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия. Что такое отдача? И как мы действительно можем думать о необходимости этого?
0: Действительно нужно держаться точки в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
1: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать так, в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов, и все это само собой разумеется.
0: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли, и вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
1: Он пишет, что все противоречия между получением для себя и отдачей ближнему — это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
0: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видел здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать? Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно делаешь это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приходит, приезжает вовремя, берет, посчитай 50 пассажиров в каждом автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. И я знаю, что до этого он был в Файтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что он делал. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе, сидят за компьютером, опять пьют кафе, опять сидят. В конце месяца большая зарплата, потому что нужно заплатить для того, чтобы столько выпить кафе. Но если бы каждый такой программист знал то, что он сейчас программирует, дальше, насколько люди потом бы наслаждались этими аппликациями или то, что он там делает. Каждое мгновение, если бы они чувствовали это, что это за... что тогда все эти, вся эта зарплата или все эти страдания? Есть из ней, да? То есть то, чего нам не хватает. Вместо того, чтобы думать о себе, что я зарабатываю, что у меня есть, почему мне так не дали и взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Вот когда ты встал утром, и ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, ее сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы не, нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы, тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, что мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста.
2: אנחנו רואים שמה את מק 22, כן.
0: Мы видим так Мак 22, пожалуйста.
3: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
4: Кен, туда.
1: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю. Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю, тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим. обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти келим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бальсулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца. Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Бальсулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет. Если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренне, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать, почему вместо того, чтобы получать, я даю им, как вот естественный инстинкт, и мы делаем противоположно свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения. И ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Небарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Бальсулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, в этом, в этом». Все заберу. Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, ну хватит, сколько можно бежать, ты никогда и не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Небарух, это приглашение.
5: Перевода нет, да?
4: Перевода нет.
1: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
6: Берегаше.
0: В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, относительно 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждения, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шхины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях Шхины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? Оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить света, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы увидели бы весь это все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. То, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет. Кто Орен сейчас? Что ты говоришь?
7: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент у нас семинар был, и у меня такой вопрос возник. Что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время, в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
1: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материальная жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему. Он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблему, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость, самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». Все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас, в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент и исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознания того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе недостает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работало в нас.
0: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем вместе. Что там будет в среду, Орен?
1: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бней Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по земному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколения каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, не ощущали эту силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку, и также соединение всех поколений, и в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфа, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас, и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И Мак Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов. И те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле, это верно, но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему, это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их, ведь могуч народ». То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зоар сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее, но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее».
1: И это трудно понять. Ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля. Но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего. А они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «Святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «Благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания и сказать, что все, что он

0: творение в состоянии окончательного исправления, поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно, и, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. Так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. И это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих? И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другое. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца, и Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их, сына, своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая.

0: И если целый порядок в исполнении Торы и заповедей. И если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И от этого человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа вправо или не стоит в том, что человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела. И это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец-учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий келим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет келим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они развесли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делать для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи. И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что не продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это, как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. Жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он достоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А к сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе?» Шлавы Сулам 3 тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше, то есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень, ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние, более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группа нужна только для, этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так и нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступени, работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние, состояние до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
1: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, сознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в Ибур. Да.
0: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
2: Адам.
0: Только получать ради получения. Хочу величие Творца, чтобы получить.
2: Адам пуне.
1: Человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: –
1: это целое желание. Целое. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да? Я желаю только этого. Я уже шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, на чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли. Целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле. Более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве, хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Те вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень, что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тес он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения, наказания, потом любви, вечной любви, независимо ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень – это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, в ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление, исправление направления. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, это желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, но он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. То есть он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
0: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же, или это разные вещи?
1: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
0: Да, но постичь его — это уже желание получать.
1: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающие порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько он, я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему, а в духовном это действуют другие законы. Да. Это к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
0: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть, потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться. Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе — это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
1: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
0: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
1: Откуда сейчас будет радость?
0: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
1: Я, конечно, проверяю.
0: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверяет свое состояние, и от этого у него есть радость.
1: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
0: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях, мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит. Но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек
2: ларгиш
0: начинает ощущать уже два чувства. Не только думать, разум относится к нашей животной части, но чувствовать, он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получает страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. И у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся. Потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
1: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так.
2: Ломисугалим. Закольпам Мидгалилану в Роим Шанах.
1: За секунду до Махсома не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
0: И мы видим, что видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу, мгновение до Махсома? Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
1: То есть нет никакого...
0: Ничего. Как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями? Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
1: Так к чему нужно построить просьбу?
0: Разница между ступенями такая, что ты и не в Хисароне, не в желании, ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, и из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это, и это называется Нахшон. Остальное нет.
1: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
0: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя. Когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира.

0: Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нет ничего нового.
1: То есть это Максом не связано с моим развитием?
0: К Максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед Максомом. И все? Да, в чем вопрос?
1: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу Максом?
0: Да, если ты пришел к состоянию до Максома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в Максом.
1: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
0: Каждый раз, когда ты говоришь: «О, я решаю так», это значит, что решимость в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь: «О, я решил». Все. Через мгновение: «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг? «О, что значит «о»? Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется... материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так: «А, там все решимот, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание, противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь, хочу я на какой-то миллиметр продвинуться, хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповедей, группа, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
1: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
0: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте. Предисловие к Тес. В свете сказанного пойми, изречение мудрецов о выражении, сбери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии. Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, это выбери себе. То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе. И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получить. Получать так делаю еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего?
2: Я был несколько месяцев в курсе Тотханим.
0: Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе.

0: И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно, и состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решимот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность. Дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться, продвигаемся. Не хотим продвигаться, ну как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя. Или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
1: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
0: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
1: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение, все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
0: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе.

0: величие Творца.
1: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу и веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать. И мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нет важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
2: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца. И тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
1: Да. Группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
2: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
1: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение, Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
2: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте Kapsul или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом. Хаверим икарим, анахну бе...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют, и вообще задействуют все общество. Можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, где он, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Мы длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. И так, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там, технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот эта последняя исправленная форма этого мира, когда это он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий — это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне и далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. В этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека, сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние, есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бальсулам, что есть такая категория, называется «истина». Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория, которая называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это происходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее пытаются властвовать и побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, ну тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, часть, которая не... Всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это нас силами, которые есть на не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. И говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от... пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то, он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушли и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойно. Вы знаете, что все диктаторы, они такие параноидные, да? Что-то сейчас придет и их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части. Заголовок «Страдания, сравнение с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищей, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим и дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац, и когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания, сравнение с наслаждениями при получении для себя» 4 минуты.
3: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
1: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
3: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? Если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя, себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Баал-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Раф Лайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
3: Последний абзац. Однако все уже сказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
1: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
3: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Баля Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя, но в результате есть больше страданий, чем наслаждений. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Баля Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением, получая наслаждение или не получая. И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он, каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни, дающий, любящий. И вчера на уроке мы слышали от Рава, что всегда, когда мы говорим о Творце, мы должны быть точными. Творец, он дающий, и все благо, которое мы представляем себе, приятное, мягкое, теплое, это все выходит из того, что он дающий. Сейчас мы войдем в урок Рава и будем во внутренней молитве, чтобы это изменение, которое Баля Сулам называет психологическим, чтобы оно облачилось в нас, что свет, который есть в словах Рава, чтобы вошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение? Бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
4: И тогда,
1: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к нему в желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. Это то, что он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного от Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть в желании отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он, прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, равным, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
3: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
1: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
3: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этой жизнью. Точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце.
4: Асу это алия азот.
1: Которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. до такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
3: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
1: Да, верно, наша природа. Наша природа дает нам, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
3: У нас, в общем-то, даже нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
1: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
3: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
5: okay, no,
1: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, кабалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
3: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут, семинар.
1: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь стерпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы сделали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается, мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
3: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему. Но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему. Это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильно, инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
1: Да, нет никого, кроме Него, нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. Это дает мне силы.
3: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас, это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история. кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия, что такое отдача, и как мы действительно можем думать о необходимости этого.
1: Действительно нужно держаться точки в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
3: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать так, в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов, и все это само собой разумеется.
1: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли. И вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
3: Он пишет, что все противоречия между получением для себя и отдачей ближнему — это лишь психология. Потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
1: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видят здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать? Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно ты делаешь, это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приходит, приезжает вовремя и берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был в Айтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что он делал. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе,

0: так не дали, не взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, служим друг другу. Когда ты встал утром, и ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом. А только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, Йоси сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы... Тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, чтобы мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста.
1: אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
0: Мы видим так Мак 22, пожалуйста.
2: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
3: Кен, туда.
4: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю. Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю. Тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим, обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти килим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца.

0: Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Баля Сулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет, если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренне, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать. Почему вместо того, чтобы получать, я даю им, как вот естественный инстинкт, и мы делаем противоположно свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения. И ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнебарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Баля Сулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, все заберу». Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, хватит, сколько можно бежать, ты никогда и не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнебарух, это приглашение.
1: Перевода нет, да?
2: Перевода нет.
0: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
3: Берегаше. В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шкины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях шкины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? Оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить свет, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы увидели бы весь этот все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. То, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у Света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет. Кто, Орен, сейчас что ты говоришь?
4: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент у нас семинар был, и у меня такой вопрос возник. Что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время, в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
0: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материально жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему, он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблемы, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость, самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». Все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас, в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент, исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознания того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе недостает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работала в нас.
3: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем все вместе. Что там будет в среду, Орен?
0: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бней Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по земному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там. И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколение каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, не ощущали эту силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку, и также соединение всех поколений, и в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфы, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И Мак Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов. И те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, «хорош». Тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи, ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано «истинные глаза, но не видят они истины».
0: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений, так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого. И все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая, ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое — песни и восхваления, и это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падения и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих? И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одну за другой. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, и будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их сына своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая. Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это тот человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа в правой линии стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец и учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающий килим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высший Малхут. И они сказали, что высший Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они развесли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя высшей Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи? И ведь мы много раз начинали эту работу и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он достоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди». И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца.
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали, то есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе?» Шлавы Салам 3 тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. А состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень. Ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние в более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он уже начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группа нужна только для этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние, до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
1: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, осознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в Ибур. Да.
0: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
2: Адам.

0: выводу, я проверил и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Первый вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводит свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Те вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из лолишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тес он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть
1: есть
0: уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы, другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем

0: духовная радиоотдача, это желание радиоотдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Израиль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же, или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию, к постижению, то есть чтобы были силы получать радиоотдачу. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически, как бы, у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Так к тому, что вы сказали сейчас, что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. От того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, «Ибо в нем возрадуется сердце наше», что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться.
0: Ощущение.
1: Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после Махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то я уже на коне. Так желание получать, проверять свое состояние, и от этого у него есть радость.
0: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
1: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через 5 минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит, но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать. Разум относится к нашей животной части, но чувствовать. Он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом. И вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получает страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях. и у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании, и есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо, то есть в радости, связанной с целью. И так мы и держимся, потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
0: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так. За секунду до Махсо мы не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
1: И мы не видим, что... видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
0: То есть нет никакого...
1: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
0: Так к чему нужно построить просьбу?
1: Разница между ступенями такая, что ты и не в хисароне, и не в желании, и ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это, и это называется Нахшон. Остальное нет.
0: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду,
1: ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя, когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию, то, как они воспринимают высший свет. И ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нету ничего нового.
0: То есть это Максом не связано с моим развитием?
1: К Максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить. И приходит к состоянию, которое называется перед Максомом. И все? Да, в чем вопрос?
0: Если мое развитие закончилось, значит, я прохожу Максом?
1: Да, если ты пришел к состоянию до Максома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в Максом.
0: Не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
1: Каждый раз, когда ты говоришь «О, я решаю так», это значит, что решимость в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь «О, я решил». Все. Через мгновение «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимот происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг «О!» Что значит «О?» Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется... Материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решимот, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку... раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он включает в себя все. Понимаешь? Но тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, знаешь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь, хочу я на какой-то миллиметр продвинуться. Хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповеди, группа, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
0: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
1: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте.
2: Вот далит. Беамурта дав амуд 160. Вот далит. Агдама литас. Беамурта вин диврей араф или катув в бахарта бахаим в зелушуно.
1: Предисловие к ТЭС. И в свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «Сбери же себе жизнь». Вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, «Выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, «Это выбери себе». То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. «Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу». Говоря это «возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю, еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего?
2: Я был несколько месяцев в курсе Тутханим.
1: Я был несколько месяцев на артиллерийском курсе. Да? Знаешь, есть у тебя карта, таблицы, расчеты. Ты видишь, откуда там делается расчет, сколько нужно поместить килограмм внутри, да, какие там вещи, мешочки. Знаешь, ну, тяжелая работа. Но все это согласно расчету. Ты не видишь цель, но ты знаешь, там 20 километров от тебя, в каком направлении, все рассчитано. А что ты знаешь в духовном? Как ты можешь увидеть то место? Это невозможно. Так о чем вообще человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак? Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно. И состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решемот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя. И все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться — продвигаемся. Не хотим продвигаться — ну, как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя, или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
3: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
1: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
3: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения, или есть намерение. Все, все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
1: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. Они внутри меня, и все вот это событие слишком сильно для меня. И в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
3: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу, веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мира глим, состояние разведчиков. Мы хотим убежать. И мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нету важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
1: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца. И тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
3: Да, группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
1: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
3: Да, нужно добавить также радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно. Ну, это такое ощущение. Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть в тебе. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
1: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом! Хаверим икарим, анахну бе...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют и вообще задействуют все общество, можно много изучить. Насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, где он, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Мы длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. Итак, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот эта последняя исправленная форма этого мира, когда это он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животной части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий, это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. В этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека, сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние, есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бааль Сулам, что есть такая категория, называется «истина». Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это приходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее пытаются властвовать, побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, часть, которая не... Всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это нас силами, которые есть на не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. Говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от

0: до пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив, в этом обществе не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то, он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его. И когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушли и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Как всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойным. Вы знаете, что все диктаторы, они такие параноидные, да? Что-то их сейчас придет, и их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части, заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищей, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац. И когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя» 4 минуты.
1: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
0: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону. И если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
1: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
0: Баал-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Рав Лайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
1: Последний абзац. Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя. Поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
0: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
1: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Бааль ха-Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя. Но в результате есть больше страданий, чем наслаждений. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Бааль ха-Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением, получая наслаждение или не получая. И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на

0: пошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, Он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желание. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение, бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень, и можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
2: И тогда,
1: таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему Он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к Нему в желании получать, желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. Это то, что Он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было них возможности существовать. То есть это место свободное.

0: И там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть желание отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он. Прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
1: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
0: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя, и у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому, поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
1: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему, является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит, без многочисленных страданий.
0: Здесь не распространяется, да, по этому поводу, но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этой жизнью, точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. До такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет, и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
1: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
0: Да, верно, наша природа, да, дает нам, да, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
1: У нас, в общем-то, даже и нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
0: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что кто ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
1: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
0: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
1: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут, семинар.
0: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь стерпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается. Мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда этот состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
1: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему, но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему, это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильно, инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
0: Да, нет никого, кроме Него. Нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. Это дает мне силы.
1: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас, это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история Кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия. Что такое отдача? И как мы действительно можем думать о необходимости этого?
0: Действительно нужно держаться в точке в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
1: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов. И все это само собой разумеется.
0: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли. И вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
1: Он пишет, что все противоречия, между получением для себя и отдачей ближнему, это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
0: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видел здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать? Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно делаешь это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приходит, приезжает вовремя, берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был в Файтеке. Я говорил с несколькими программистами в жизни, спрашивал, что он делал. Они говорят, приходят утром, садятся, пьют кафе, сидят за компьютером, опять пьют кафе, опять сидят. В конце месяца большая зарплата, потому что нужно заплатить для того, чтобы столько выпить кафе. Но если бы каждый такой программист знал то, что он сейчас программирует, насколько люди потом бы наслаждались этими аппликациями или то, что он там делает. Каждое мгновение, если бы они чувствовали это, что это за... что тогда все эти, вся эта зарплата или все эти страдания? Есть изменения, да? То есть то, чего нам не хватает. Вместо того, чтобы думать о себе, что я зарабатываю, что у меня есть, почему мне так не дали и взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Вот когда ты встал утром, ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, ее сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы не, нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы, тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, что мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста.
2: אנחנו רואים שמה את מק 22, כן.
0: Мы видим так Мак 22. Пожалуйста.
3: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что однако всё вышесказанное есть личный расчёт, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчёте индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. И вопрос такой, почему в личном расчёте человек всегда остаётся в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
4: Кен, туда.
1: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю? Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю, тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим. обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти келим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца. Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Бааль Сулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет. Если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренне, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать. Почему вместо того, чтобы получать, я даю им, как вот естественный инстинкт, и мы делаем противоположно свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения. И ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнебарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Бааль Сулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, в этом, в этом». Все заберу. Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, ну хватит, сколько можно бежать, ты никогда и не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнебарух, это приглашение.
5: Перевода нет, да?
4: Перевода нет.
1: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
6: ברגע ש...
0: В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, относительно 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шхины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях Шхины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? Оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить света, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы бы видели, если мы увидели бы весь этот все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. Мы то, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно. Потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет. Кто Орен сейчас? Что ты говоришь?
7: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент у нас семинар был, и у меня такой вопрос возник: что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы, когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
1: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материальная жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему. Он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблему, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость, самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». Все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент и исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознание того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе недостает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работало в нас.
0: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем вместе. Что там будет в среду, Орен?
1: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бнебарухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по земному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, суббота, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит, и, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколения каббалистов. Древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи, много, и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, не ощущали эту силу.

Два этих момента мы хотим начинать соединять собрание по географическому признаку и также соединение всех поколений. И в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфа, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас, и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И Мак Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов, и те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает, кто может одолеть их, ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зоар сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, «хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик?» В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне?
0: Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи.
1: Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит

0: Это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления, поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно, и, разумеется, он видел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. Так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая. Ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое. Песни и восхваления. И это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих? И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другой. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас, из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ такой, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их, сын нам своим

0: и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая. И если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, от этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему, и от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И от этого человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа вправо или не стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец-учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит в веру мудрецов, что нужно обрести отдающие келим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должны получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды, и человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет келим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы видеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высшее Малхут. И они сказали, что высшее Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они развлекли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи. И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это, как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он достоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя, и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих хелим. А сыну твоему означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе» из Шлавия Сулам 3 тома, страница 133. Разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень. Ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам, это сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние, более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша, если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями, если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группа нужна только для, этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так и нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние до обращения к Творцу. Это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля, земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
1: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что вы завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали, с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, сознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
0: Для того, как человек обращается к Творцу, он не может понять свое предназначение. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
0: Адам. Только получать ради получения. Я хочу величие Творца, чтобы получить.
1: Адам пуне. Человек обращается к Творцу, только если чувствует, что иначе он не способен обрести то, чего он хочет на 100%. Духовное кли
2: —
1: это целое желание. То есть я хочу только этого по сравнению со всеми остальными желаниями. Я хочу и другие вещи тоже, но по сравнению с этим это ничто. Да, я желаю только этого. Я уже шел к этому выводу, я проверил, и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве, хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее, вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень, что из Лолишма приходит к Лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимо ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, в ради отдачи. Как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы, другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление, исправление направления. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то. Это еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, это желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Исраэль то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
0: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же, или это разные вещи?
1: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. И что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
0: Да, но постичь его — это уже желание получать?
1: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающие порядок ступени, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Это к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
0: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься от того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться. Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
1: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
0: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после Махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
1: Откуда сейчас будет радость?
0: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
1: Конечно, проверяю.
0: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания. Если мне немного лучше, чем другим, то о, я уже на коне. Так желание получать, проверять свое состояние, и от этого у него есть радость.
1: Мы говорим, что мы должны радоваться тому, что происходит с нами. С другой стороны, мы говорим, что не соглашаться с состоянием. Как эти складываются вместе?
0: С одной стороны, мы должны радоваться тому, что происходит с нами. Что значит «должны радоваться»? Это два слова не могут быть вместе. «Должен радоваться», да? Так, я должен? О, сейчас в это время я начинаю радоваться. Через пять минут пришло время плакать. Как написано в молитвеннике в Йом-Кипур, здесь плачут, и тогда начинают все плакать. Как быть в этих противоположных состояниях одновременно? То есть как может быть, что с одной стороны я радуюсь, а когда я нахожусь в напряжении, в давлении, в неприятных состояниях? Мы изначально, как животные, находимся только в ощущении. Да? Животное чувствует. Оно не может анализировать свои ощущения из второй природы, только разумом. Возьми человека внешнего, он может как психолог большой даже объяснить тебе, что с ним происходит. Но он не может оценить свое ощущение относительно цели. Ну, страдает и страдает, радуется, так радуется. А тот, кто входит уже в действие, в ком точка в сердце начинает действовать, пробуждаться, человек начинает ощущать уже два чувства. Не только думать, разум относится к нашей животной части, но чувствовать. Он уже ощущает окружающий свет в духовном кли, в точке в сердце. Пока еще это ради получения, пока еще ему дозволено этим заниматься в таком виде, но у него уже есть ощущение цели. И может быть, что в этом кли нет ничего. Но есть некая связь с окружающим светом, и вместе с этим его животная часть страдает, его обычное желание получается страдать, а он находится в каких-то там, в каком-то напряжении, в каких-то усилиях, и у него есть страдания в кли, желание получать, животном желании. И есть у него радость от того, что он все-таки продвигается, его состояние улучшается именно в духовном плане, то есть в направлении цели. И мы уже можем быть в неком в такой раздвоенности внутренней и быть в радости, несмотря на то, что плохо. То есть в радости, связанной с целью. Так мы и держимся. Потому что действительно много времени занимает у человека, пока он достигает по-настоящему наполнения. Радость — это результат наполнения от света хухма, света хасадим. И прежде чем человек достигает этого, сколько там у него есть каких-то хороших мгновений, в общем, от наполнения. А радость его — это от осознания той цели, которую он достигает.
1: Нужно понимание, что такое отдача. Нужно ли понимание, что такое отдача по-настоящему? Это приходит до Махсома, и тогда я вижу, что я не способен сделать это на практике. Так это работает. Он может понять, что такое отдача, просто не способен это сделать. Это так.
2: Ломисугалим. Закольпам Мидгалилану
1: в Роим Шана. За секунду до Махсома не можем понять, что такое отдача. Мы не способны.
0: И мы видим, что видим, что мы не в этом. Так в чем я поднимаю истинную просьбу? Мгновение до Махсома. Ты не поднимаешь свою истинную просьбу, даже когда переходишь в Махсом. Наша просьба, она не для себя, а примешано там какое-то желание включиться в новое состояние. Кто он и что он, я не знаю, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море.
1: То есть нет никакого...
0: Ничего, как может быть, что ты находишься уже на более высокой ступени, если ты не пришел к ней, и есть разрыв между ступенями. Как может быть, что ты уже знаешь, что происходит там?
1: Так к чему нужно построить просьбу?
0: Разница между ступенями такая, что ты и не в Хисароне, и не в желании, и ни в чем еще не обрел высшую ступень. Ты проходишь ее неосознанно, просто как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь в разуме и во всех своих чувствах, что нет другого выбора, что только так можно идти. А то, что будет потом, неважно. Из всей этой моей ситуации это решение, и не то, что это из какой-то подавленности или какого-то надлома, то есть проверено на 100%, что только это то, что есть. То есть после всех проверок, всех желаний, это называется народ Израиля, из всего этого есть только одно желание, есть только один человек внутри нас, только одно стремление, которое совершает это, и это называется Нахшон. Остальное нет.
1: Слышится мне чем-то фантастическим. Как бы кажется, что насколько я изменился, изменения, которые я пройду...
0: Ты проходишь изменения, и эти изменения, которые ты проходишь, они уже находятся в потенциале, в твоей душе. Ты должен лишь только это как-то проявить, как пленка, которую ты проявляешь, фотопленка. Ты лишь проявляешь ее, как бы выводишь все, что есть в тебе, и кто смотрит на тебя, и внутри умеет читать твои решимот, он знает, какие состояния ты должен пройти. Нет в этом ничего нового. Новое — это только для тебя. Когда решимот раскрывается, и ты реализуешь их, то ты ощущаешь каждый раз иной мир и себя в другом виде. Так ты живешь. Это называется жизнь. И сейчас то, что ты делаешь, ты через внутренний решимот ощущаешь их реализацию. То, как

0: они воспринимают высший свет, и ты ощущаешь это как картину мира. Иллюзия, воображение. Поэтому тебе нужно только ускорить развитие. Нет здесь ничего, а все находится внутри, и нету ничего нового.
1: То есть это Максом не связано с моим развитием?
0: К Максому приходит после того, как выполняют действия, которые необходимо выполнить, и приходит к состоянию, которое называется перед Максомом. И все? Да, в чем вопрос?
1: Если мое развитие закончилось, это значит, я прохожу Максом?
0: Да, если ты пришел к состоянию до Максома, и ты решаешь, что ты совершаешь прыжок, то ты переходишь в Максом.
1: Это не то, что я решаю, что мое развитие закончилось. Это я не могу знать. Поэтому все, что слышится, кажется, что...
0: Каждый раз, когда ты говоришь «О, я решаю так», это значит, что решимо в тебе. И пришли к такому состоянию, когда у тебя выскакивает такая мысль в голове, и ты говоришь «О, я решил». Все. Через мгновение «Нет, я решил иначе». И это снова развитие решимо происходит в тебе. Это называется, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда сейчас взялась вся какая-то мысль, какое-то желание вдруг «О, что значит «О»?» Откуда это? Это понятно. Мы можем только ускорить наше развитие. Если человек на этом действительно сосредотачивается, он видит, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что мы становимся как будто бы животными, какими-то марионетками. Нет. От этого мы становимся свободными. Потому что темп развития, он дает нам другое отношение к миру, другое отношение к реальности, к Творцу. Это не просто темп. Я еду 20 километров в час или 80. Это раскрывает мне другое кли, новое кли, который называется «экран и отраженный свет». Понимаешь? Это не то, что есть какой-то там параметр, он немножко изменяется. Реальность внутри нас, она ощущается совершенно иной. Это называется тогда духовная реальность. Если я сам жму на педаль газа, а если я не жму, то это называется... материальная реальность. Разница — это миры. Поэтому не стоит относиться к этому так. «А, там все решимо, все это понятно» и так далее. Ничего подобного. Это неправильное отношение. Вдумайся в это, и ты увидишь в этом целый мир. А не то, что Творец хочет ограничить тебя в чем-то. Нет. Он вложил в тебя себя и хочет, чтобы ты понемножку... раскрыл его, чтобы ты вырос, пока не станешь им. И, конечно же, все это развитие, как ты растешь из точки, пока ты не станешь Творцом, это развитие, в котором изначально уже видно, что должно быть. Новостей здесь не может быть. О чем вообще думаем, что может быть нового? Что каждый раз ты что? Будешь создавать что-то из ничего? Нет, это сущее из ничего. Это тоже хиссарон быть как Творец. Это не желание, которого нет в реальности. Это желание, противоположное ему. Желание, которое хочет ощутить его, как бы. Если ты пойдешь к точке замысла творения, у тебя нет возможности изобрести что-то другое. Только этот хиссарон можно изобрести, кроме Творца. Понимаешь, поэтому мы не можем сейчас говорить, что он сделал, я, в общем, иду по тому пути, который уже проложен, ничего нового здесь нету. Нет. Ты можешь, конечно, так сказать, но новое здесь — это колоссальное обновление, и кроме него не может быть ничего нового. Попробуй придумать мне какое-то новшество, кроме этого ты не сможешь. И до творения ты бы не смог этого сделать, потому что он в включает в себя все. Понимаешь? Но в тем, что ты участвуешь в формировании себя, ты достигаешь того, что с нуля ты выстраиваешь Творца. Слова здесь, можно подумать все что угодно. И если человек не использует это, эту свободу выбора, только в этом он может ускорить развитие. И развитие не происходит само собой, это только страдание, когда ты получаешь удар за ударом, потом говоришь, хочу я на какой-то миллиметр продвинуться, хорошо. Потом снова удар за ударом, пока ты снова не захочешь продвинуться. И ты продвигаешься либо под ударами этот миллиметр, либо с помощью Торы и заповедей, группа, книги и так далее. Но в этом месте ты будешь стоять как осел, пока не решишь, что ты хочешь продвинуться. Нет развития путем ударов, только когда приходит к решению.
1: Вы можете заострить, что такое точка, где нужно давить на газ?
0: Да, он говорит там в предисловии к тесту, по-моему, в четвертом пункте. Предисловие к ТЭС. И в свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «Избери же себе жизнь, вот оно, я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит «Это выбери себе». То есть все понятно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Об этом сказано, Творец. «Участь моя, доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. Если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, чтобы ты не ошибся, что только здесь есть у тебя жизнь и благо, и продолжение, и ни в каком другом месте. Так почему? Где тут выбор на самом деле? И это весьма удивительно, ведь как раз где же тут выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений, пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишённой всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Да? Почему? Если он показывает мне здесь страдания, так, конечно, я бегу к хорошему, я не могу здесь иначе, ведь я животное. Я в своем желании получать так делаю, еще до того, как я думал. Как только покажет ему, пусть даже сквозь щель, какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. А выбор человека, то есть не в направлении, не в каких-то других различиях, а лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело. То есть, что называется очищение тела? Согласиться с этим развитием и самому идти в этом. И не сможет выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы, ну и так далее, и так далее. То есть от нас не скрывают то, что тут нету ничего, что человек выбирает в пути. Это вообще нереально думать, что человек может выбирать путь. Мы, поднимаясь с одной ступени на вторую, не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечную цель, я уже нахожусь в ней. Я знаю этапы, которые могу пройти по пути к ней. Как это называется, что я выбираю путь, исходя из чего?
2: Они, а эти пока мы ходащим.

0: Человек думает, что я сейчас выбираю так или эдак. Да и в этом мире мы так не делаем. И в этом мире мы все делаем согласно тому, что записано заранее. Находится у нас, записано в нас. И невозможно. И состояние к состоянию — это нелогично вообще думать так. Это непонимание в устройстве человека, что мы действительно были без решимот, без всего, и я вдруг выбираю сейчас свое следующее состояние. Это Творец, да? Да и со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал хиссарон относительно себя, и все. Ты только вдумайся в эту мысль, как может такое быть, что я выбираю что-то, я создаю это, изобретаю, из чего? То есть это наша вообще неосведомленность, неопределенность дает нам такую возможность. Но на самом деле нам понятно, что все мы реализуем замысел творения. Все мы как один, все человечество в шеренге становится все больше и больше и больше подобным Творцу. Хотим продвигаться — продвигаемся. Не хотим продвигаться — ну, как бы не хотим продвигаться, то ощущаем на себе давление. Не более. Потому что мы в нашем осознании обязаны сделать выбор. Это выбор, не более. Только выбор. Продвигаться в том, что Творец укажет нам постепенно, и согласно твоему усилию ты начинаешь видеть, что Он хочет от тебя. Или в том, что на самом деле, вернее, не то, что Он хочет от тебя, Он сидит внутри, а в том, что Он уготовил тебе как твое следующее состояние. Ты раскрываешь свое следующее состояние. Ну, хорошо. Поделимся впечатлениями от урока и семинар 6 минут.
1: Это в течение всего урока мы видим, что есть работа, которая, когда нужно раскрыть Творца, раскрыть это путь, который он нам подготовил. Но без группы это нереально. Так это сочетание между обращением нашим Творцом к Творцу и молитвой. Не забывай, что мы относимся к группе. Только группа может привести нас к состоянию, когда все это возможно.
0: Да, что же в группе? В группе мы заботимся о духовном состоянии между нами. И так мы усиливаем цель, важность. И мы учим все, что происходит, как относиться к этому относительно цели. Каждое состояние, когда человек находится в группе, чтобы развить килим, новое восприятие, чтобы смог человек действительно продвигаться ступень за ступенью.
1: Да, я не вижу, как можно без группы пройти этот путь, который нам описывает, который описывает нам Рав, что, собственно, перед каждой ступенью определено, что ничего человек не знает, не может себя подготовить, у него нет правильного намерения или есть намерение, все не укладывается в голове, как он может идти без поддержки товарищей, как он может продвигаться.
0: Да, поддержка товарищей в том, что когда человек находится в отчаянии, в собственных силах, и вот эти разведчики, они здесь приобрели какое-то новое направление. они внутри меня,

0: и все вот это событие слишком сильно для меня, и в итоге мы должны прийти к истинной просьбе. Величие Творца.
1: Собственно, нужно только держаться группы. Это то, что дает нам жизненную силу и веру, величие Творца. Если мы отключаемся от этого, тогда мы падаем в состояние мироглим, в состояние разведчиков. Мы хотим убежать. И мы хотим убежать. Также на этом уроке мы слышали важность порядка работы. Если нет важности в порядке работы, то тоже мы падаем в состояние разведчиков.
0: Да, если рассматривать это состояние разведчики, так он определил, что это... Согласно обращению к Творцу, да, но там нет силы, а мы должны прийти к ощущению необходимости и величия Творца. И тогда он говорит, что вот это покорение земли, здесь нужно получить силы свыше, чтобы подняться на эту ступень. Все это происходит только с помощью величия Творца. И это говорит здесь о состоянии, говорит здесь о понятии группа.
1: Да, группа — это очень большая сила, чтобы привлечь нас к принятию решения по поводу нашего развития. Я слышал, так Рав сказал, что когда Творец хочет вырастить тебя, чтобы быть как Творец, быть на этом, на этой ступени, мы даже не понимаем, что нас ожидает. Этот внутренний процесс проходит с помощью группы, когда, как сказал Нир, когда ты чувствуешь, что это у тебя нет сил, это для тебя сильно, очень большое. Есть здесь много впечатлений, пониманий, и с большой радостью мы служим царю, и у нас есть честь быть с ним на связи, и все это перед нами, большие испытания, и это большой кайф.
0: Босс из Нью-Йорка пишет, что мы должны прийти к состоянию, когда поймем, что без помощи Творца нельзя это сделать, и обратиться к Творцу, потому что нет выбора.
1: Да, нужно добавить также в радость, и радость — это немного странно в духовном. Радость, ну, — это то, что нужно... Ну, это такое ощущение. Рав сказал, что это результат согласия. Ты рад, что ты проверяешь то, что есть у тебя. У тебя радость от того, что в нем возрадуется Творец. Ну, постараемся прийти к состоянию, когда мы радуемся в нем.
0: Переходим к следующей части урока, а перед этим поем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать код, который находится на экране.
2: Шалом! חברים יקרים, אנחנו ב...
1: Дорогие друзья, у нас пятница, и мы строим духовное общество, изучаем статью Бааль Сулама, статью «Мир в мире». Мы обратили внимание, что это очень глубокая, сложная статья, рассказывает нам о силах, которые существуют в каждом из нас. Силы, которые нас задействуют и вообще задействуют все общество, можно много изучить, насколько каббалист действительно видит всю эту карту всех сил, которые действуют на нас. Он советует нам и объясняет нам, как прийти к тому месту, где он, откуда он видит эту карту. Мы на статье «Мир в мире», книга «Труды Бааль Сулама» на странице 467. То, что мы сегодня будем учить, начинается с заголовка «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Это сегодня наша тема. В рамках изучения мы вместе будем читать, послушаем объяснение Рава. Мы длинный клип мы сможем углубиться. Будет время для вопросов. И мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: То есть у нас в сущности нет средства обрести спокойную жизнь здесь, в этом мире, создавать сколько нам нужно, чтобы наполнять необходимое, а все остальное, если мы это не переводим в духовное, то это нам во вред, потому что мы создаем только проблемы. А если мы переходим в духовное или переносим, скажем, 10 часов в день мы заняты духовным, ну, иногда там где-нибудь час, там каждый, согласно там дежурству какому-то, занят материальным. Итак, чтобы мы рассматривали себя, и мы увидим согласно этому, что весь наш мир действительно... Вот этот как бы предыдущий этап, там технологии, промышленность, все это перешло уже на следующий этап, на этап духовного развития. И вот эта последняя исправленная форма этого мира, когда это он существует только для того, чтобы обеспечить необходимые животные части, а сам занимается собой на уровне говорящий, на уровне подобный Творцу. Вот это ступень человека. Это тот этап, перед которым мы находимся, согласно нашему развитию. Нечего больше делать. И на этом этапе мы должны все больше и больше входить в работу по построению нового человеческого общества, новые отношения. Построение нового человека. Вот и все. И здесь мы увидим, что действительно все наслаждения, они раскрываются. То, что мы так хотели получить на предыдущих этапах, с этим невозможно раскрыть или принимать это. Мы были на уровне животное. Но сейчас уровень говорящий — это значит быть более подобным Творцу. Ну, есть в этом много чего добавить. Но нам понятно из этого, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения. Отныне далее будут раскрываться только большие страдания, которые заставят нас либо принять правильный облик, либо войти в проблемы и страдания. И вот эти проблемы и страдания, они затем сделают свое дело, и с помощью их мы уже придем к правильным решениям.
1: Да, как Рав сказал нам, с этого момента и далее будут искаться только страдания. Это действительно удивительно. в этом мире, где есть все, о чем мы только мечтали, что было у человека. Сегодня у него есть, у большинства человечества есть такое состояние. Есть одежда, есть у нас еда, есть у нас место, где можно жить, полные холодильники, есть самолеты, корабли, мы управляем всем миром, у нас есть AI, сегодня такое развитие в мире. Вместе с тем, все больше и больше страданий, люди страдают, борьба и войны, что-то не получается. Мы уже несколько недель изучаем эту статью, мы сейчас подведем итог, что мы до этого дня выучили. Говорит Бааль Сулам, что есть такая категория, называется истина. Это то состояние, когда каждый знает свою роль в обществе, он счастлив, и он вкладывает в общество, а общество вкладывает в него. Нет борьбы, нет войны, никто не пытается его принизить, а все находятся в этом в гармонии, в совершенстве, каждый дает по своим способностям, а получает все, что ему необходимо, ему ничего нет, у него никакой нехватки. И это называется счастливое общество. Но перед этим он объяснял, что есть такая категория, которая называется исключительность. Исключительность человека, когда каждый чувствует себя в центре мира. Это приходит от Творца, потому что это свойство Творца. Он один, он единый, единственный. И это свойство в человеке, оно обратным образом проявляется. То есть каждый пытается использовать все, что находится вокруг него, ради себя. Поэтому не получается здесь те, кто сильнее пытаются властвовать, побеждать везде. Обычно он называет их успешными и ушлыми. Они контролируют все. Теперь они никогда не видят, что они не могут действительно властвовать над другими. Тогда придумывают такие другие свойства, то есть милосердие, справедливость. Говорят, что это тоже не выходит. Тогда говорят, тогда шалом, мир. Они сильные, они не хотят заниматься всеми этими восстаниями, да? Но ничего все равно не получается в обществе. Всегда кто-то, часть, которая не... Всегда есть часть, которая недовольна, кто-то поднимается выше. И он объясняет это нас силами, которые есть на не только то, что происходит снаружи. И в последней части мы учили на прошлом уроке, это условия жизни последнего поколения. Говорит Бааль Сулам, что мир в мире, в обществе и в государстве, говорит, зависит от до пока каждый в группе, в обществе не будет счастлив в этом обществе, не будет никому хорошо. Никому. Потому что когда-то это взорвется, и он поднимется восстание, да, какое-то он захочет снова контролировать, не захочет, чтобы контролировали его, и когда это выйдет наружу, если это не выходит, то это просто потому, что это спрятано где-то внутри. Но пока все не будут довольны, действительно все во всем мире, не будет мира в мире. Другими словами, он говорит нам, что мир в мире зависит от каждого из нас. Как он пишет в конце, даже та часть в стране, которая довольна сейчас от существующей жизни, а это те, кто ушлые и успешные, но все равно у них есть напряжение от тех, кто под них копает. Всегда есть те, кто копает под них. Тот, кто властвует, не может никогда чувствовать себя спокойно. Вы знаете, что все диктаторы, они все такие параноидные, да? Что-то их сейчас придет, их будет убивать и так далее. Это те, кто много лет у власти. Они правы. Это действительно так. Всегда кто-то, кто хочет их оттуда скинуть. Они просто, они параноики. Хорошо, а сейчас мы подходим к следующей части Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Мы прочтем это в десятке. Все, мы видим здесь много, как в каждую пятницу, много новых и молодых, и товарищей, которые приезжают со всей страны сюда. Мы видим здесь в Литве собрание, и в Алма-Ате, и еще во многих местах. Мы знаем, что много товарищей сейчас подсоединились к нам. Мы видим Москву. Еще кто? Ну, хорошо. Мы посмотрим дальше. Сейчас мы вместе прочтем, дадим 4 минуты на этот абзац, и когда мы заканчиваем читать, мы просто продолжаем делиться тем, что мы выучили в этом абзаце. Заголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя» — 4 минуты.
3: Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя. И вот, если мы рассмотрим, хорошенько поймем своим умом упомянутую выше программу, и мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы с желания получать для себя, на желание давать ближнему, ибо это две вещи, которые отрицают друг друга. Однако, на первый взгляд, эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы, но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, ибо на самом деле на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя.
1: Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, приобретение вещей, дорогих сердцу, глазу и небу, все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни, на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться.
3: А если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире? Если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий. Ведь когда мы поставим одно против другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное есть личный расчет и верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий.
1: Баал-Сулам объясняет, что переход от нашего эгоизма, от получения ради себя, это способ уйти от страданий, прийти к настоящему духовному наслаждению. Раф Вайтман в клипе, который мы видели, объясняет, что мы пришли к такому этапу, когда мы должны вложиться в развитие духовного и...
3: Последний абзац. Однако все вышесказанное есть личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования, наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться всем, что он производит, без многочисленных страданий. Он говорит, что есть возможность измениться внутри человека, и это приведет нас к правильной жизни.
1: Да, он объясняет, что это психологическое изменение. Как Рав говорит, нужно принять это правильным образом. В этом разница.
3: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Давайте еще раз пройдемся по тому, что пишет нам Баля Сулам, и убедимся, что мы все находимся в одной картине. Итак, подзаголовок «Страдания в сравнении с наслаждениями при получении для себя». Получение ради себя — это наша природа. Мы состоим из желания получать наслаждение для себя, но в результате есть больше страданий, чем наслаждения. И вот если мы рассмотрим хорошенько, поймем своим умом упомянутую выше программу, мы увидим, что вся трудность состоит в изменении нашей природы, желание получать для себя, на желание отдавать ближнему, ибо это две вещи, отрицающие друг друга. Однако, на первый взгляд, говорит Баля Сулам, эта программа кажется фантастической. Это лишь психология, потому что практически, если мы не направлены на это и не стремимся к этому, мы влияем на ближнего, отдаем ему и не получаем наслаждение для себя. И тогда он говорит, что получение для себя может представляться нам в разных видах и формах, но все это в итоге, все они заканчиваются наслаждением. Получаю наслаждение или не получаю? И если мы проведем расчет, итог, да, нашей жизни, что вся наша жизнь вообще, все 70 лет, да, когда даже каждый год из них, или даже каждую секунду, то мы увидим, что время и усилия, и ресурсы, которые мы вкладываем, чтобы достичь наслаждения относительно того наслаждения, которое мы практически ощущаем, это ставит нас в состояние минус. И если бы мы знали это заранее, то мы бы сказали, давайте лучше откажемся от всей этой истории. Мы бы лучше предпочли не рождаться, но никто нас не спрашивал, и поэтому мы находимся в том, что называется жизнь. И тогда он говорит, что вот этот минус, он всегда будет сопровождать человека, и неважно, какой он и каким он большим кажется в глазах других, он всегда будет находиться в минусе, в дефиците, пока он не расширит свое восприятие, свой подход, свой круг. И пока это вот этот личный круг, это я относительно моих целей, своих стремлений, наслаждений, я всегда в итоге получу минус. Только если человек расширит круг своего восприятия в итоге до всего человечества, всего мира, всех творений, тогда вот это его направление изменится, его намерение изменится ради получения для себя на отдачу, тогда он действительно начнет наслаждаться жизнью, потому что он будет направлен на направление источника жизни, дающий, любящий. И вчера на уроке мы слышали от Рава, что всегда, когда мы говорим о Творце, мы должны быть точными. Творец, он дающий, и все благо, которое мы представляем себе, приятное, мягкое, теплое, это все выходит из того, что он дающий. Сейчас мы войдем в урок Рава и будем во внутренней молитве, чтобы это изменение, которое Баля Сулам называет психологическим, чтобы оно облачилось в нас, что свет, который есть в словах Рава, чтобы вошел и сменил в нас вот эти начала, в сердце, в разуме, чтобы изменил нам направление. Мы сами не можем вытащить себя за волосы из нашей природы, но свет, который сделал нас такими, он может сделать нас и другими. Итак, на первой части урока мы слышали, что Творец поместил в тебя себя, и Он хочет, чтобы ты раскрыл Его, чтобы ты стал им. Давайте помолимся, чтобы сейчас это произошло. Перейдем к уроку Рава, клип номер 2.
1: Творец, с одной стороны, сотворил силу отдачи, сила отдачи. Творец создал какой-то материал, который называется сила получения, желания. И это называется творение. Это называется творение, потому что оно обратно Творцу. Он хочет отдавать, он хочет получать. Оба находятся в противоположности друг к другу, и расстояние между ними бесконечно здесь. Но для того, чтобы привести творение к добру, к хорошему состоянию, к то, что ты хочешь ему дать, для этого ты только создал творение. Это первое условие, когда есть творение. Если оно не получает, так оно очень страдает. Представьте себе, Творец хочет дать, скажем, наслаждение бесконечное. Если бы он создал творение силой получения бесконечно и оставил бы его так, какое страдание бы ощущало тогда творение? Бесконечное страдание, потому что оно не может насладиться. Наслаждение, которое заходит в желание, сразу нейтрализует его. И остается оно пустым в темноте и в разочаровании. Страшные вещи. Поэтому для того, чтобы дать нам возможность быть в обратном состоянии от Него и существовать при этом, Он сокращает все это бесконечное расстояние, величину, в нашем получении только сокращает это на маленькую точку. Когда мы чувствуем страдания, но так не очень. И можем вместе с тем существовать. Это наш мир. Творец из бесконечного кли сократил его в маленькую точку, и даже меньше, чем, потому что это не духовно маленькая точка, это он сократил ее до материального мира, для того, чтобы мы могли существовать в противоположности ему, потому что здесь есть бесконечное расстояние, а мы находимся здесь во тьме.
4: И
1: тогда, таким образом, когда мы существуем, мы называемся творениями. Кроме него, творение называется вне Творца находящийся. Понятно здесь, почему он отдалил нас от себя, от лика своего. Потому что если бы мы приблизились к нему в желании получать, желание получать не может получить это наполнение, то мы бы еще больше страдали. Мы бы просто сгорели бы. Мы пришли бы к этому свету, к огню и сгорели бы. Поэтому много раз в Зоре написано: «Остерегайся, не заходи, там пожирающий огонь» и так далее. То есть расстояние между нами, с одной стороны, дает нам возможность быть творениями. И это то, что он говорит нам в начале древа жизни, пишет Ари, что после сокращения, когда уходит свет, остается место, где могут существовать творения. Иначе не было возможности существовать. То есть это место свободное, и там, в центре этого места, они могут существовать. Затем придет свет и даст этой точке живляющую силу, чтобы она могла существовать в расстоянии бесконечного Творца. То есть творение все получающее, а Творец отдающий. Давайте упорядочим все. Здесь Творец создал творение, творение должно быть обратно Творцу, чтобы у него было какой-то собственный статус, чтобы оно было независимым от Творца. Оно было, должно быть обратным ему. Если творение обратно Творцу, оно не может получить наслаждение, потому что желание получать нейтрализует это наслаждение, которое к нему приходит сразу же. Для того, чтобы дать творению существование, но не страдать от того, что находится так далеко от Творца, Творец сокращает себя. Он скрывает себя, и тогда творение не чувствует, что находится против бесконечного света и ничего не может от него получить. Творение находится в скрытии, то есть Творец скрывает от нас наслаждение для того, чтобы мы не страдали. То есть Творец таким образом от нас скрывает всю эту бесконечность, величие и наполнение, дает нам небольшое существование, но мы так не чувствуем страдания, можем чем-то удовлетвориться и существовать, с одной стороны. С другой стороны, он пробуждает в нас желание к этому для того, чтобы продвигаться, и в той мере, в какой я могу быть желание отдавать, я тогда могу приближаться к нему. Тогда я приближаюсь к нему, и тогда я как бы остаюсь творением в своем желании получать в бесконечном расстоянии. Это расстояние бесконечное, оно остается между отдачей и получением. Но с другой стороны, когда я развиваю на основе моего желания получать намерение отдавать, я поднимаюсь к нему и становлюсь как он. Прихожу к единству с ним, к слиянию, соитию, единению. И когда я прихожу к единению, к объятию, к зивугу, в общем, это называется двикут, то есть слияние. Когда прихожу к слиянию, я прихожу к слиянию, я не отменяю себя, я прихожу к этому, это записано на мой счет, мы становимся как партнеры, мы вместе существуем, я и он, равным, абсолютно равным образом. Это с самого начала то, что он хотел сделать, чтобы творение, с одной стороны, было творением, а с другой стороны, чтобы было равным ему. И тогда мы приходим уже, наше желание получать не отменяется, а больше растет, пока не становится всем этим бесконечным кли. И вместе с тем мы сделали это таким образом, как Творец.
3: И вот когда мы как следует вдумаемся в эту программу, мы увидим, что вся трудность в изменении нашей природы с желания получать для себя на желание отдавать ближнему. Потому что это две вещи, которые отрицают друг друга, противоречат друг другу. Но на первый взгляд эта программа кажется фантастической, как нечто выше человеческой природы.
1: Это действительно выше человеческой природы, обратно человеческой природе. Как можно отдавать, любить творение, в котором, если во мне существует только одно свойство — любить себя. И у меня ни в сердце, ни в разуме нет даже начала к этому. Поэтому невозможно требовать от этого человека. Так как же прийти тогда?
3: Но если мы углубимся в это, мы обнаружим, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является только лишь психологическим. Ибо на самом деле, на практике мы отдаем ближним без наслаждения для себя. Ведь получение для себя, хоть и представляется нам в разных видах, таких как собственность, всякие приобретения, вещей дорогих, сердцу и глазу, и небу, и все они определяются лишь одним словом — наслаждение. Так что главное получение для себя, к которому стремится человек, состоит в том, что человек стремится наслаждаться. А теперь представь себе, что если бы мы собрали все меры наслаждения, которые человек получает в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает, на другую сторону, и если бы человек своими глазами увидел их соотношение, то он предпочел бы не рождаться. Если это так, какого получения для себя добивается человек в нашем мире, если предположим, что он достигает 20% наслаждения своей жизни относительно 80% страданий, ведь когда мы поставим одно относительно другого, останется 60% ничем не компенсированных страданий. Однако все вышесказанное — это личный расчет, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общем мировом расчете индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. Но если направление изменится от получения для себя на отдачу, лишь тогда индивидуум будет наслаждаться тем, что он производит без многочисленных страданий.
1: Здесь не распространяется, да, по этому поводу. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать, что страдания будут расти и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику, отключиться от всяких предыдущих учений и прийти к свойству или к категории истины, и тогда мы сможем отдавать друг другу. Без того, чтобы познать душу каждого, все свойства друг друга, мы не сможем правильно построить отношения между друг другом, между собой. Поэтому это жизнь здесь в желании получать, не дадут нам познакомиться с этим высшим миром для того, чтобы существовать здесь, на нашем уровне. Мы сразу тогда поймем, что есть еще более высокая возможность. Есть люди, которые получают это желание подняться над этим, над этой жизнью. Точка в сердце, то, что называется, они поднимаются. Есть люди, которые без точки в сердце
4: осу это алия азот,
1: которые произвели этот подъем из страданий, которые они чувствуют в этой жизни, в этом мире. Это две формы, и когда страдания толкают нас к цели. Да, мы слышали, что есть страдания, они толкают нас к цели. Бааль Сулам говорит, что если бы мы соберем все наслаждения, которые получает человек в течение 70 лет своей жизни на одну сторону, и все страдания и мучения, которые он переживает на другую сторону, если бы человек своими глазами увидел их соотношение, он предпочел бы не родиться. А если это так, говорит нам Бааль Сулам, какое получение для себя добивается человек в нашем мире, если мы предположим, что он доходит до 20% наслаждения в своей жизни против 80% страданий? Ведь когда мы сопоставим одно с другим, останется 60% ничем не компенсированных страданий. То есть в этом расчете, который производит человек, он раскрывает больше, гораздо больше страданий, чем наслаждений. Также мы слышали сейчас от Рава на уроке, что страдания будут увеличиваться и влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. до такой степени. Еще раз, страдания будут увеличиваться и будут влиять на нас таким образом, что мы будем обязаны реализовать эту методику. Мы сейчас начнем первый наш семинар и ответим на вопрос, что мешает нам сделать такой расчет, что приводит нас к тому, что мы ждем и собираем эти страдания. Что мешает нам произвести такой расчет, и что приводит нас к ожиданию и собиранию этих страданий? 5 минут семинар.
3: То, что не позволяет нам, это наша природа, в которой мы созданы, когда человек может делать расчет только ради себя. Даже если он получает что-то маленькое относительное страдание, но все равно он получает. И мы не можем делать расчет выше этого, потому что природа любви к ближнему, природа Творца, мы не находимся в ней. Поэтому есть страдания, которые вынуждают нас обратиться к другой природе.
1: Да, верно, наша природа. Наша природа дает нам, да, когда мы вместе не соединены, если мы все еще не соединились вместе, то один тянет другого, толкает другого, то нужно, насколько это возможно, стараться быть вместе, и тогда нас вытащат из этого, из этой надуманной реальности, в которой мы живем.
3: У нас, в общем-то, даже и нет альтернативы, что мешает нам произвести такой расчет. Нет у нас действительно альтернативы. Мы работаем как бы автоматически. Желание получать задействует нас, и мы не можем пойти вправо или влево. Методика Баля Сулама, она предлагает нам некий выбор, выбор окружения. Когда для меня становится важным нечто иное, есть цель, она велика, и все это, оно может сэкономить время, потому что у меня есть, появляется что-то другое, и тут есть работа, которую я могу произвести, и могу как-то избежать этих страданий в этой работе.
1: Да, в продолжении, что нам мешает сделать такой расчет, я думаю, что мы живем в какой-то неприятии каком-то, и мы держимся все больше за радость, а не за страдания. Мы оценим это больше, мы готовы, видимо, страдать больше для того, для какого-то мгновения радости. Поэтому человек таким образом построен, мне так кажется. Может быть, если бы была действительно альтернатива, не ожидать собрания этих страданий, что-то ждет, он приходит к разочарованию. Этот путь, который предлагает Бааль Сулам, это действительно другой взгляд, другое восприятие, каким образом видеть, как мы выстраиваем себя до такого уровня, когда мы можем превратить страдания во что-то целенаправленное.
3: Да, я думаю, что мы, в общем-то, делаем подобный расчет относительно. Мы пришли к состоянию, когда мы стремимся к чему-то хорошему, но в итоге, пока ты не опустился на колени, желание получать продает тебе обман. И человек
5: okay, no,
1: Да, действительно так. Нужно прийти к состоянию, когда ты на коленях, нету выхода. Вопрос, что приведет тебя на колени? Это развитие этого мира со всем страданием и болью? Или, может быть, каббалисты знают, о чем они говорят, и тогда объясняют нам, что можно поменять это страдание на страдание любви, которое более предпочтительно.
3: Да, мне кажется, вот эта природа наша мешает нам проводить такие расчеты. И то, что может помочь этому, это только группа. Мы продвигаемся. На уроке, который мы сейчас смотрели, Рав задал вопрос. Как может быть, как возможно действительно отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любить себя, и нету ни в голове, ни в сердце даже начала этого. И это невозможно потребовать от человека. Так как же мы приходим к этому? Это вопрос, который задал Рав. А сейчас мы поговорим вместе на семинаре об этой молитве, сила света, которую Рав хочет передать нам, чтобы это подействовало в нас и привело бы нас к внутреннему изменению. Так, вопрос на семинар. Как мы действительно можем отдавать и любить ближнего, когда во мне находится только одно свойство — любовь к себе? 5 минут, семинар.
1: Может, это действительно соединяется с предыдущим вопросом, когда страдания, когда ты уже не можешь терпеть это состояние, они делают этот переворот. Если бы мы осознавали это, мы бы делали этот отчет каждый день, и он объясняет нам, что тогда не было бы вообще смысла рождаться, потому что так как это постепенно собирается, мы обязаны в состоянии, когда мы любим себя, нам необходимо производить этот расчет, чтобы тогда это состояние перевернулось, и эта точка стала невозвратной оставаться в этом состоянии.
3: Да, мы говорим о цели творения. Мы хотим быть в связи с Творцом, мы хотим достичь слияния с Ним, это совершенство. Поэтому мы в одной природе, мы не можем думать об отдаче ближнему, но мы созданы по Его образу, Он нас создал, и вся связь, и все обращение к Нему, молитва к Нему, просьба к Нему, это выстраивает в нас потребность и стремление уподобиться, достичь подобия свойств. И мы не можем это сделать внутри себя, но под воздействием окружения, товарищи, группа, каббалисты, правильное инструктаж, сформировать вот эти стремления и в итоге обратиться к Творцу. Это настоящее слияние, и это истинное отношение, правильное. И все это возможно, ведь нет никого, кроме Него.
1: Да, нет никого, кроме Него. Нужно обратиться к Творцу, то есть цель пути. То есть хохма важнее, чем я сам, это называется обратиться. И это дает мне силы.
3: Есть только любовь к себе, это невозможно. Но мы знаем, что есть некая искра, есть что-то, что Он поместил в нас. Это потенциал, который мы должны развить. Это вначале очень смутно проявляется, но это нужно развить. Кто вообще послал мне это состояние? Почему дал мне этот расчет, что в итоге я смотрю на жизнь? Я вообще не знаю, стоила ли вообще вся эта история кто-то это послал. Есть точка в сердце. Без точки в сердце вообще невозможно даже ответить на этот вопрос. У нас есть товарищи в системе Арвут, они не смогли приехать. Они пишут через много состояний, в десятке, в группе, в той мере, в которой мы производим какие-то действия, что такое отдача, и как мы действительно можем думать о необходимости этого.
1: Действительно нужно держаться точки в сердце. И когда я почувствовал такое пробуждение, и это привело меня к группе, и в группе я слышу каббалистов, которые мне описывают эту цель. Исходя из всего этого, я начинаю развивать устремление, желание любить ближнего. Может быть, это все сначала ради себя, но это тоже развивается выше с Божьей помощью.
3: Когда ты начинаешь говорить с человеком, он объясняет тебе, что он объективный. Ты даже не знаешь, с чего начать тогда, в таком случае. Ну, хорошо. Мы любим себя, но это какой-то бессмысленный мир. Вроде так много красок и вкусов, и все это само собой разумеется.
1: И какой у нас вообще есть выбор? Какая альтернатива есть у нас? Продолжать страдать в этом мире? Мне кажется, что мы уже поняли это. Да, это время для выяснений, вопросов по тексту, который мы прочли, и вопросов, которые поднял Рав. Пожалуйста, Барух.
3: Он пишет, что все противоречия между получением для себя и отдачей ближнему — это лишь психология, потому что практически мы отдаем ближнему, не наслаждаясь для себя, и это предложение мне непонятно. То есть, по-моему, это противоречит тому, что мы учим.
1: Да, непонятно это. Давайте возьмем пример. Видел здесь Йоси. Покажите нам Йоси, пожалуйста. Это красивый парень в углу. Да, можно его показать? Я видел, я всегда рад, когда ты приезжаешь, когда ты такой радостный. Йоси, вы знаете, где он работает? Я расскажу. Можно Йоси, да? Я знаю просто во время... Йоси, он водитель автобуса, да? Работа простая, да? Он встал утром, идет, готовит автобус, делает поездки, возвращается домой. Я так понимаю, что это такая рутинная работа. Не знаю, довольны, недовольны. Так он со своей стороны совершает эту свою работу. И в конце он получает зарплату. Йоси, нахон, ты правильно делаешь это не добровольно, да? Йоси, если бы знал, насколько наслаждается каждый его пассажир и насколько он зарабатывает за счет того, что он приезжает вовремя и берет, посчитай 50 пассажиров каждого в автобусе, и это просто сотни, даже если маленький автобус. И от каждого наслаждения, каждого пассажира Йоси бы чувствовал, насколько он дает ему, что это относительно того, той зарплаты или того, что он получает, или страданий, когда он встает каждый день. Это психологическое изменение или нет? Только видеть эти вещи не с точки зрения, что я зарабатываю, а какой сервис я даю всем. Я знаю, что до этого он был

0: Мне так не дали, не взяли. Да, вместо этого видеть и наслаждаться от того, что мы делаем. И все мы делаем это, мы служим друг другу. Когда ты встал утром, и ты уже кому-то служишь. Мы все служим друг другу. Никому не платят зарплату деньгами или каким-то другим образом, а только за то, что он дает обществу какой-то сервис, какую-то службу. Если мы сможем это превратить, перевернуть. Мы вспомнили, что у нас есть десятка. Может, ее сложно работать относительно всех своих пассажиров, понять, насколько они наслаждаются. Но в десятке мы можем это сделать, да? Подумаем, постоянно будем думать, насколько мы, собственно, хотим или стараемся насладить наших товарищей мыслями и действиями, и разговорами, да? Все это психологическое изменение. Если мы нам не удастся, у нас есть у кого попросить. Если мы... Тот, кто сделал нас такими, что мы думаем только о себе, чтобы он сделал так, чтобы мы думали о ближнем. Это психологическое изменение, да? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста.
1: אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
0: Мы видим так Мак 22. Пожалуйста.
2: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что однако всё вышесказанное есть личный расчёт, верный, когда человек работает ради себя, поскольку в общемировом расчёте индивидуум производит больше, чем получает для своего существования и наслаждения. И вопрос такой: почему в личном расчете человек всегда остается в минусе, а в общем производит больше, чем получает? Что, как это так получается?
3: Кен, туда.
4: Спасибо. Я хочу прочитать в тексте отрывок номер 4, то, что Рав сказал. Бааль Сулам говорит, что это психологическое изменение, что если человек работает ради отдачи, то в этом внутреннем своем психологическом изменении он начинает получать 100% пользы от того, что он делает. Так я работаю, и от моей работы наслаждается хозяин, налоговое управление и так далее, все. И насколько я наслаждаюсь от того, что я работаю. Может быть, 5% от того, что я произвожу. А от всего остального наслаждаются те, кто посередине. Это называется, как написано, «Идите и зарабатывайте друг от друга». Так, в общем-то, мы и делаем это эгоистически, но если я только лишь изменяю свое мышление, что тем, что я отдаю, я, по сути, получаю. Тогда я получаю не только 100% от того, что я делаю, а я получаю обратно от всех тех, кто получают от меня. Ведь я соединяю все эти килим, присоединяю их к себе, и они становятся буквально в моем ощущении частью меня, и получается, что я становлюсь получающим, обретающим. Тут есть тайны Торы, тайны жизни, секрет жизни и секрет наслаждения вечного и совершенного. Рав говорит, я присоединяю все эти килим к себе, и они становятся в ощущении как части моей души. И тогда получается, что именно я и есть получающий. И вот это изменение, о котором Бааль Сулам говорит, что оно психологическое, его невозможно произвести какими-то психологическими средствами. Чтобы это психологическое изменение состоялось в нас, в наших основах, внутренних началах, в намерении, которое движет нами, мы нуждаемся в свете, в силе Творца.

0: Сила Творца, которая создала нас, как вот мы видели на чертеже Рава на уроке, она создала нас получающими, противоположными Ему, и Он может в нас создать свое божественное свойство, как Он, отдача и любовь, чтобы вот это свойство было во мне, и тогда оно даст мне возможность присоединить к себе, снова собрать это разбиение, соединить части моей души, которые отделились от меня. Как Баля Сулам пишет, тебе нет недостатка ни в чем, только выйти в поле, присоединить, собрать все эти отделившиеся части, которые оторвались от твоей души. И здесь Рав объясняет нам, куда это нас приведет, если я соберу с помощью своих усилий быть в отдаче и любви, чтобы уподобиться Творцу, других присоединю к себе внутренние, тогда, когда я буду отдавать им, это не будет меня раздражать, почему вместо того, чтобы получать, я даю им, как вот естественный инстинкт, и мы делаем противоположность свету, ведь свет — это абсолютная отдача, любовь, а творение — получающее, поглощающее. Поэтому все время хочет, хочет и никогда не достигает. В книге Зор написано, что ангел смерти приходит к человеку с мечом, и там на конце меча есть капля яда. И эта капля яда настолько притягательна, капля наслаждения, и ты, у тебя нет выбора, ты открываешь рот и проглатываешь ее. Так желание получать умертвляет нас и отдаляет от корня все больше и больше. И как выйти из этого заколдованного круга? Творец в своей любви дал нам точку в сердце. Он привел нас в Бнейбарух, к Раву, в десятку. Научиться, что есть что-то другое, что-то более высокое, истинное, более наполняющее. Поэтому все те средства, которые есть в нашей методике, учеба, объединение, распространение, все это предназначено для того, чтобы пробудить на нас свет, возвращающий к источнику, который создал нас обратными, чтобы создал нас подобными, что мы хотим быть такими. Но желание каждого, оно маленькое. Я чуть-чуть хочу. В следующий момент снова пробуждается во мне этот зверь, который хочет только пожирать для себя. И снова возникает эта ложная картина, иллюзия, которая гонит меня к следующей цели. И снова это рассеивается, и снова, и снова, и снова, и снова. Баля Сулам говорит, что человек проводит половину своей жизни и начинает уставать. Он делит жизнь на две части. Есть первая часть, когда ты говоришь, «О, я поглощу весь мир в этом, все заберу». Но во второй части ты становишься уже более умным. Ты говоришь, половина прошла, но чего я достиг? Человек начинает уставать, и в итоге человек угасает. Почему? Он говорит, хватит, сколько можно бежать, ты никогда и не достигаешь. Но невозможно выйти из этой игры. Только лишь следующий круговорот, новые цели, желания. И когда нас приводят в Бнейбарух, это приглашение.
1: Перевода нет, да?
2: Перевода нет.
0: Это приглашение. Нет перевода или есть перевод? От нас исходит перевод. Будем молиться, что Творец даст нам ощущение. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, Влад.
3: Берегаше. В тот момент, если я, скажем, соединяюсь с кем-то, который тоже чувствует 70% страданий, 30% наслаждений, для чего мне тогда такое количество страданий? Нужно что, еще почувствовать его страдания? Потому что то, что верно относительно наслаждений, верно относительно страданий. Да, Бааль Сулам в первой статье Шамати, центральная вещь, которую он там говорит, что человек должен остерегаться, не производить расчет ради себя, а рассчитывать на всех или ради святой Шкины, не сожалеть о своих страданиях, а о страданиях общества. И тот, кто участвует в страданиях шкины, он также, когда приходит к нему радость, то есть, скажем, я сейчас рад, но я как часть общего тела от всей души, насколько моя радость радует всех остальных. Другими словами, действительно, мы не хотим чувствовать страдания других, и поэтому мы закрываем себя. Сердце закрыто, но если ты раскрываешь сердце, то ты чувствуешь страдания других. Но если сердце останется закрытым, то ты останешься в своей вот этой камере и никогда не выйдешь. Почему эгоизм как бы сохраняет нас, да? Оставь других, хватит своего. Так для чего тогда раскрывать? Поэтому у нас мы не должны заботиться об этом. Как Роан сказал, мы должны просить свет, возвращающий к источнику, который будет делать эту работу. И в той мере, в которой мы просим, так мы также мы и получаем. И на уроке Рава, который мы видели, если мы увидели бы весь этот все наслаждение, которое перед нами, мы просто бы сгорели. Поэтому перед нами есть только маленькая точка. То, что нам нужно еще получить еще немного ощущения ближнего, еще немного ощущения, что это за немного. Это следующая ступень каждого, это следующая ступень десятки. Немного больше стараться любить друг друга, чувствовать друг друга, постараться помогать друг другу, просить свет, чтобы помог нам в этом. Потому что действительно чувствовать все это страдание невозможно, потому что это сразу отключит нас. Поэтому свет будет на нас действовать, он знает, как это сделать. Поэтому верно, каждый находится внутри своей вот этой ямы со своими страданиями и своими наслаждениями, но у нас нет другого выхода. Если мы хотим выйти из этого, никто не может сам выйти из этого. Нам нужно немножко больше открыться друг другу и просить у Света, чтобы он сделал эту работу. Поэтому мы делаем это в десятке. Всегда спрашиваем этот вопрос. Давайте будем любить всех. Нет, мы хотим общую эту работу и беречь друг друга, и чувствовать друг друга, и поднять эту целенаправленность, важность цели, чтобы она была выше общего частного эгоизма каждого. И это искусство, это очень чувствительно и тонко, что происходит в каждой десятке. Мы просим, чтобы действовал на нас свет.
4: Кто
3: Орен сейчас что-то говорит?
5: Доброе утро, Хаверим. Вот последний момент на семинар был, и у меня такой вопрос возник. Что значит просить вместе? Это когда мы приходим к определенному состоянию, и у нас возникает просьба о молитве к товарищам и другие просьбы. Или это мы когда находимся в одном месте и в одно время и сидим, что-то пытаемся словами родить. То есть вопрос еще такой, что я же могу ведь находиться и во время, в течение дня в другом месте, но у меня возникает эта просьба о том, чтобы просить об исправлении и за товарищей, и за всех. И вот такой вопрос у меня.
0: Проще всего нам понять из проверки, чего мне не хватает. Допустим, в течение дня материально жизнь тебя поглощает. И у тебя есть товарищи, которые, может быть, тоже поглощены вот этой иллюзорной реальностью. И кто поможет мне? Тот, кто понимает мою проблему, он может молиться за меня. Кто поможет им? Тот, кто понимает их проблемы, может молиться за них. Это называется, что не может узник вызвать себя сам из тюрьмы. И каждый раз, когда мы чувствуем эту трудность, слабость, самое полезное, чтобы мы могли представить себе, что мои товарищи сейчас находятся в подобном месте и ждут меня, мои молитвы. Когда мы вместе, конечно, мы тогда должны молиться в учебе, конечно, должны молиться. Вчера на трапезе товарищей в моей десятке, она происходит каждый четверг, мой товарищ сказал так: «Товарищи, я очень хочу, чтобы мы все время были в молитве». Все время находились в молитве, потому что все, что Творец делает с нами, как с десяткой, с каждым из нас, в материальной жизни, в духовной жизни, во всех состояниях, которые проходят, должен привести нас к этому состоянию, когда творение молится и просит: «Помоги мне стать таким, как ты». Каждому, как мы сказали, это приходит в какой-то момент, исчезает. Снова появляется момент, исчезает. Рабаш пишет: у каждого есть искра, но искра не может осветить все тело. Поэтому они согласились, что благодаря объединению вместе из всех искр возникнет одно большое пламя. И что есть в этом пламени? Есть в нем соединение двух этих крайностей, как мы учили в этом статье в первой части. Противоположность твоя относительно величия свойства отдачи и осознания того, что ты живешь для того, чтобы подняться к нему. Когда мы соединяем это, у нас исходит молитва, и она действующая сила, она дает то, что тебе не достает. Нет недостатка ни в успехе, ни в силах, ни в понимании, ни во всем. У Творца есть все, бесконечность Он хочет дать нам. Но чего Он ждет? Чтобы было требование, чтобы мы определили, что мы хотим, о чем мы хотим молиться. Мой осел молится все время, непрерывно, чтобы у него было все больше и больше тому, из того, что нужно ослу. И так он проводит меня 70 лет, крутит меня, а душа получает товарищи, которые хотят реализовать себя. Давайте молиться из каждой ситуации, из каждого состояния, чтобы это работала в нас.
3: Да, я смотрю здесь в зале, я вижу товарищей из Хайфы, Габи, Узи, Яли, еще товарищи, которые приехали из Хайфы к нам. Прежде всего, спасибо. Спасибо вы за то, что вы проехали такое расстояние. И мы за это мы приедем к вам в следующую среду. Мы приедем все вместе. Что там будет в среду, Орен?
0: Мы переживаем духовную метаморфозу в мировом Бне Барухе. Так же, как мы слышим в последний период, мы начинаем входить в духовные места по всеземному шару. У нас есть представительство в Литве, сейчас они проведут конец недели, субботу, воскресенье в Литве, потом они переедут в Чехию, там будут объединяться в Праге и со всеми ребятами, которые там. И это процесс, который называется пробуждение снизу. Мы находимся в таком периоде, когда мы пробуждаем себя снизу и делаем духовные шаги. Почему? Потому что если мы не сделаем это, то никто нас не разбудит. И, не дай Бог, будем ждать, пока накопится страдание. И это пробуждение, оно движется по двумя ногами. То есть мы географически хотим соединиться, и, во-вторых, мы присоединяем поколение каббалистов, древние каббалисты, которые с нами уже десятки лет учатся вместе с Равной Барухи. Много и новые поколения молодых каббалистов, которые присоединяются, которые до сих пор, может быть, были виртуальны, потому что они пришли в период короны, не встречались с товарищами, с группой, с сообществом, не ощущали эту силу. силу. И два этих момента мы хотим начинать соединять. Собрание по географическому признаку и также соединение всех поколений. И в Израиле мы тоже проходим тот же процесс. И первая героическая группа — это основа израильского кли, это группа Хайфа, наша душа. Когда-то мы называли ее Москвой в Израиле. И это героическая группа, они первопроходцы, они в воскресенье устраивают такое мероприятие по объединению, вечер, который, в общем-то, будет мини-конгрессом. Там они приглашают всех нас и стариков, которые основали группу Хайфа, и новых учеников, всех разновидностей. И Мак Израиль, и десятки, там более новые, которые прибавились там в последние годы, учились там в рамках кампусов. И те, кто присоединились из новых выпусков, и студенты, которые сейчас изучают основы Каббалы. То есть всех мы хотим собрать в молитве, чтобы Высший Свет помог.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это, сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему, я не покажу ее тебе сейчас?» Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли, так как они сказали, что не увидели там ничего хорошего, а они сказали, что видели там только плохие вещи. Ведь они сказали, это земля, пожирающая своих обитателей. Если так, какое отношение имеет к этому притча о царском сыне? Чтобы понять все вышесказанное, мы должны понять то, что мы учим, что перед нами есть две вещи. Первое — получить благо и наслаждение, что является целью творения. Второе — как обрести благо и наслаждение. Ведь мы видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
0: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
1: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «Благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано «есть у них глаза, но не видят они истины».
0: Получается, что вся работа и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно, и, разумеется, он увидел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений, так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого. И все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними, а склоняется в одну сторону больше, чем в другую, и этим все портит.
1: И известно, что в работе на отдачу человек должен идти в двух линиях, называемых правая и левая, ибо правая линия означает совершенство, а левая линия называется в работе путь, требующий исправления. Поэтому в нашей работе есть два порядка. Первое — песни и восхваления, и это относится к свойству совершенства. То есть, когда человек доволен управлением Творца, тем, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творца, воздает благодарение Творцу за то благо, которое Творец дает ему.
0: Второе — это молитва и просьба. Это относится именно к тому времени, когда человек видит то, чего недостает ему, и хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. Тогда человек просит Творца, чтобы он исполнил желаемое им, но поскольку они противоположны друг другу, то есть когда человек благодарит Творца, и уж, конечно, когда человек благодарит, то нужно стараться воздать Творцу много благодарности, ибо благодарность должна оцениваться мерой добра, которую Творец дал ему. Таким образом, человек должен представлять себе величие и важность, имеющиеся в этом. Другими словами, человек говорит, что он не заслуживает такого большого блага, которое дал ему Творец. В таком случае, как он может тогда говорить, что он обладает хисароном? И, разумеется, молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он ощущал свой хисарон всеми своими органами, иначе молитва не будет из глубины сердца. И как можно сказать, после того, как он возблагодарил Творца за все полученное им огромное добро, затем сказать, что он обладает хисароном, недостатком, и молиться, и взывать Творцу, чтобы он исполнил его желание.
1: Поэтому эти две вещи вызывают падение и подъемы, поскольку каждая из них отменяет вторую. Однако следует понять, для чего нужна и та, и другая. Почему недостаточно молитвы или благодарности, а мы нуждаемся в них обеих. И только потому, что они не могут находиться в одном предмете одновременно, мы устанавливаем их одно за другое. То есть сначала мы воздаем благодарность Творцу за то, что Он избрал нас из всех народов, хотя мы низки и неполноценны по сравнению с величием Творца. И Он выбрал нас. Он выбрал нас из всех народов. Это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. В таком случае, когда человек воздает благодарность Творцу за то, что Творец добр к нему, ведь, конечно, Творец дал ему все, что ему нужно. В таком случае, как же потом есть возможность молиться о том, чего ему не хватает, чтобы молитва была из глубины сердца?
0: Ответ таков, что, с одной стороны, человек должен получать жизненные силы во время работы, и когда человеку не за что жить, он не владеет собой и не может должным образом исполнять Тору и заповеди, как написано, «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и повторяя их сына своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась и вставая». Ведь если целый порядок в исполнении Торы и заповедей, и если человек не владеет собой, то его работа не может выполняться в должном порядке. Поэтому, когда человек восхваляет Творца, насколько это возможно, представляет себе величие и важность Творца, От этого человека можно получать жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысли и желание обращаться к нему. И от этого человек должен получать удовлетворение. Человек должен представлять себе, в каком настроении он был бы, если бы величайший в поколении, которого восхваляет весь мир, если бы этот великий человек позволил бы ему говорить с ним, насколько он был бы воодушевлен. И в то время, когда было бы у него это наслаждение от того, что он может разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что ему чего-то не хватает на свете. Ибо если человек испытывает наслаждение больше обычного, оно заставляет его забыть все заботы, и все его тело отдается наслаждению, которое он сейчас получает. То есть если он во время получения наслаждения может думать еще о чем-либо, кроме этого наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает, является неполным.
1: Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец разрешил ему говорить с собой, не важно, что он говорит, а важно, что у него есть возможность говорить с Творцом. И это тот человек должен получать радость и наслаждение, ведь он удостоился такой чести. Получается, что работа в правой линии стоит в том, чтобы человек верил, что он говорит с Творцом, и сейчас у него нет недостатка ни в чем. Однако человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не соглашается на такую работу. И главным образом, потому что эта работа относится к исправлению. А все, что относится к исправлению, вызывает сопротивление у тела, и это происходит от разбиения келим, которое произошло в мире Никудим. Поэтому в этом есть много работы.
0: О работе в правой линии, когда человек начинает пренебрегать ею, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой, сказал об этом отец и учитель, что работа в правой линии — это работа в совершенстве и истины. То есть человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек крайне низок. Получается, что оба утверждения верны. В этой линии тяжело продвигаться, и тело противится и говорит, что человек в состоянии правой линии называется благословенным, поскольку он доволен своей долей и ни в чем не испытывает недостатка. И тогда человек способен получать высшее благо, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, ибо в этом свойстве он находится в слиянии с Творцом. Поэтому именно в этом состоянии человек способен подняться на ступень выше. Однако нужно идти также и в левой линии. И этот путь, позволяющий человеку видеть недостатки, требующие исправления. Другими словами, в правой линии работа состоит в том, чтобы только представлять себе величие Творца и верить в его величие и важность. Но левая линия заключается именно в том, чтобы человек посмотрел на себя и увидел в себе недостатки, чтобы исправить себя, чтобы в нем не было никакого недостатка. И главный недостаток, который человек должен увидеть, это то зло, которое есть в нем. То есть в чем суть зла, которое нужно найти, и его нужно искать и найти.
1: И нет сомнения, что каждый человек знает, что в нем есть зло. Но дело в том, что мы должны знать, в чем состоит корень зла, который мешает человеку быть способным получить благо, которое есть в мире. Ведь мир был создан для определенной необходимости. И необходимость для создания мира, как сказали мудрецы, это потому, что он хочет насладить свои творения. А поскольку человек в мире терпит страдания и спрашивает, Почему это так воспринимается нами? Человек должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление на цель творения. Это произошло, чтобы не было состояния стыда во время получения высшего блага. А это может быть только если во время получения высшего блага он будет в состоянии ради отдачи, потому что тогда нет места для стыда. Поэтому только тогда, когда он верит верой мудрецов, что нужно обрести отдающий килим, а иначе невозможно получить благо, которое творение должно получить, тогда человек приходит к осознанию, что все зло — это лишь желание получать ради собственной выгоды. И человек должен делать все действия, которые существуют в мире, для того, чтобы искоренить его и получить вместо него желание отдавать, называемое второй природой. И тогда он удостоится блага и наслаждения, которые были заключены в замысле творения.
0: Согласно вышеизложенному, мы должны работать двумя способами. Первый — в правой линии, то есть когда человек работает так, чтобы почувствовать, что у него есть совершенство, и он доволен своим состоянием, и может благодарить за это Творца. Тогда это время, когда он может получить высшее благо и продвигаться по ступеням святости. Однако, когда подходящее время, чтобы получить свет свыше, но нет у него ни в чем недостатка, то есть у него нет килим для получения высшего блага, поэтому он должен перейти во вторую линию, называемую левой. Второй — в левой линии с помощью критического анализа, который человек производит над собой. Как было сказано выше, правая линия означает, что человек смотрит только на Творца, чтобы понять и познать меру величия Творца, а не на себя, чтобы увидеть, чего ему не хватает, и смотреть на то, что есть у него, то есть на то, что дал ему Творец, и благодарить Творца за это.
1: Однако путь Творца — это смотреть на себя, насколько зло есть у него, и в чем состоит зло, которое есть у него, и стараться исправить его. И тогда начинается состояние разведчиков, которые оклеветали землю. И земля имеется в виду высшее Малхут. И они сказали, что высшее Малхут — это не для них. И сказано, следует объяснить то, что сказано, сказал Раби Йоси. Взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. И это следует из того, что сказано, только могуч народ этот, что означает, кто может одолеть их. Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце.
0: Ибо сказали они, поскольку мы рождены с природой и все делаем для себя, как же нам принять бремя выше Малхут с намерением ради Творца, то есть делать все с намерением ради отдачи. И ведь мы много раз начинали эту работу, и сделали все, что могли. Но Творец не только не помог нам продвинуться в намерении ради отдачи, но мы даже отошли назад. Таким образом, мы должны признать, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы бы продвинулись хоть немного вперед. И после всех усилий, которые мы приложили для того, чтобы достичь желания отдавать, все пошло впустую. В таком случае мы находимся в состоянии, когда у нас нет ни материального, ни духовного мира. И в этом смысл сказанного, что вышло нам. До сегодняшнего дня мы не видели добра в мире, мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? То есть, как сказано выше, они видели, что они продвигаются в работе. Но в чем был их грех? Они должны были верить в Творца, что все те падения, которые они ощущали в работе, происходили не от того, что они не шли вперед. Но каждый раз, когда человек видит, что он далек от цели, это для того, чтобы раскрылась в нем настоящая потребность в спасении Творца. И потребность называется «кли» для получения наполнения. А чего же не хватало там, из-за чего они не могли продолжать и захотели сбежать с поля боя? Из-за нехватки правой линии.
1: Правая линия — это как сказано выше, что человек обязан получать жизненную силу во время работы. А жизненную силу мы получаем именно от свойства совершенства, которое мы можем обрести именно, когда человек не смотрит на себя, а смотрит на Творца. И все усилия должны быть направлены лишь на то, чтобы думать о величии Творца, а не о себе. То есть то, что он обрел некое продвижение в работе. Пусть не думает, какой чести он удостоился тем, что у него есть какой-то контакт с желанием Творца. Это значит, что когда он исполняет какую-то заповедь или произносит какое-то благословение и тому подобное, человек должен сказать: «Я счастлив, что верю, что исполняю волю Творца тем, что я соблюдаю его заповеди. И хотя я понимаю, что мы должны исполнять заповеди царя с большей важностью, чем та, с которой я отношусь к исполнению заповеди, но я не способен оценить важность этого действия, даже несмотря на то, что это действие не является совершенным. Но я рад тому, что Творец дал мне желание и стремление сделать хоть что-то в исполнении Торы и заповеди, даже если эти действия не так уж важны. Но для меня и это тоже важно, поскольку сейчас у меня есть возможность сказать, что я исполняю волю Творца».
0: И от этого человек должен получить силы и радость, потому что истина в том, что Творец велик. Поэтому, когда у человека есть желание что-то сделать в работе, это очень важно. Человек должен верить, что даже когда он делает действия в принуждении, это тоже важно, поскольку в действии добавить нечего, и действие делает свое дело. Поэтому, когда разведчики не шли также в правой линии и хотели сбежать с поля боя и говорили, что даже Творец не может помочь им, то есть они не понимали. То есть они понимали, что Творец должен приблизить их так, как они понимают, а не так, как Тора обязывает нас. Как сказано, что есть два взаимно отрицающих друг друга изречения, пока не появится третье изречение и не разрешает их спор. По этой причине разведчики, которые отклонились в левую линию и оставили правую, увидели, что не способны пройти и унаследовать землю. И все это было потому, что они не пошли по правильному пути, который Моше установил для них.
1: И потому сказано о царе, который нашел для сына жену и сказал: «Я покажу ее тебе, но клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а только твоему сыну отдам я ее». И мы спросили: разве разведчики не видели ее, что она красива, из хорошей богатой семьи? И следует объяснить это в плане работы, что отец и сын — это причина и следствие. Настоящее называется отец, а будущее — сын. А в духовном видение означает постижение. Поскольку они не пошли по правильному пути, они не могли видеть ее в своем доме, то есть в том состоянии, когда они находились в получающих келим. А «сыну твоему» означает, что после того, как совершат возвращение, то есть удостоится обрести отдающий келим, тогда вы сможете увидеть все добрые качества, которые есть в наследии земли, которые Творец обещал нашим праотцам.
0: Перейдем к уроку от 21 июля 2 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое разведчики в работе?» Шлавия Салам, 3 тома, страница 133.
2: «Амираглим шулеях Моше».
1: Разведчиков посылает Моше, то есть верный пастырь Творца, который все делает в вере и тщательно, все, что заповедует ему свыше, он берет людей, выбирает людей, то есть своих высших людей, посылает их в землю Израиля. Когда они приходят, понятно, что результат, который они приносят, это действительно результат, который должен быть. Тут нет какой-то ошибки со стороны Моше, или что разведчики эти, вдруг, которые вошли в землю Израиля, изменились. Но состояние — это состояние, являющееся естественным. Так это должно произойти. Хотя говорят, грех разведчиков. Когда человеку показывают духовное, или на любой ступени, я бы сказал, что есть что-то подобное этому, будь это нижняя ступень или высшая ступень. Ему кажется, что высшая ступень — это просто состояние гадлута, важности, которое невозможно достичь, нельзя понять, невозможно воспринять это. И тогда действительно человек смиряется, не понимает. Что действительно изначально таков порядок ступеней, что всегда, когда в духовном переходит из одного состояния в другое, никогда нет сил ни в разуме, ни душевных сил, ни какой-то подготовки, чтобы обрести более высокую ступень. Нет. И вопрос завоевания земли — это не то, что или за Иорданом, когда они пошли, Иерихо, неважно. Разные примеры, то, что происходило с ними. Эти примеры доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Для того, чтобы подняться на нее, нужна сила какая-то, которая поднимет человека на эту ступень. То есть человек не должен завоевать эту ступень, а человек должен вооружиться силой, и тогда ступень принадлежит ему. То есть величие Творца нужно нам. Это сила, сила веры, которая всегда помогает нам завоевать состояние в более высокую ступень. Если у нас есть это, ступень наша. Если у нас нет, это признак того, в каком состоянии ты находишься. Вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и тогда увидеть высшую ступень, и тогда завоевать ее. Или человек не понимает этого, или уже он уже начинает понимать это, или уже приходит к Творцу и просит. Эти этапы — это этапы очень проблематичные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если измерять их временем, как в этом мире, и быть там между ступенями от нескольких минут до нескольких кругооборотов. И это зависит только от человека, насколько он связан с группой, с внешними силами, которые могут пробудить в нем Это понимание, что нужно обратиться к Творцу. Группу нужна только для, этого. Обратиться к Творцу — это последняя станция. Если человек приходит к этому, он преуспевает, а нет, так нет. То есть все, что может быть как средство для этого, человек обязан вооружиться этим собственными силами в своем свободном выборе. Это действительно его работа. То есть работа не в том, чтобы завоевать ступень, а работа в том, чтобы прийти быстрее к состоянию, когда он поймет, что без помощи Творца он не способен сделать это, и обязательно обращаться к нему, и нет выбора, кроме как обратиться к нему и так далее. То есть разведчики — это, по сути дела, одна ступень или одно состояние, до обращения к Творцу — это вещь хорошая. Отчаяние в собственных силах. Земля Израиля — земля очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, где мы действительно должны быть. Верно? Но у меня нет для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков.
2: Да?
1: Это постижение, что такое земля Израиля, насколько это хорошо, великая вещь, действительно большая, то, что называется выше меня. Это все вещи необходимые, которые нужно раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с тем, кто он есть, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, можно ли это, вы думаете, что завоюете? Это человек, когда он сравнивает то, что он достиг издали с тем, что является высшей ступенью, когда смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не приспособлен к этому, слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в величии Творца. И это решает нам все проблемы, раскрывает все входы на более высокую ступень. Это то, что он говорит в статье Рэбе тоже, что грех состоит в том, что не верили в величие Творца, что он всемогущий, не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшим очиститься помогают. Вот здесь выбор человека, укрепиться или нет. Но в каждом состоянии, когда собираются завоевать более высокую ступень, есть этот момент разведчиков, это состояние, через которое тогда переходят, и приходят тогда к просьбе к Творцу, чтобы он дал силы. А сила Творца состоит в том, что он раскрывает свое величие. Величие, сознание величия Творца смиряет человека, дает ему силу отмениться. Отмена перед более высокой ступенью называется подъем. Он уже входит в выбор. Да.
0: До того, как человек обращается к Творцу, он не может понять своего предназначения. Я хочу, чтобы Творец раскрылся, чтобы он раскрылся. И он хочет получить наслаждение для себя. Откуда он может здесь работать над величием Творца? Он хочет величие Творца только чтобы наполнить себя, а не отдавать.
1: Дело в том,
2: Адам

Я уже шел к этому выводу, я проверил и увидел, и знаю, и чувствую, что только это я хочу. Это первое. А второе, я искал все средства, чтобы прийти к тому, чего я хочу, и я не способен. И вдруг я раскрываю, что это зависит от Творца. И тогда у меня нет выбора, кроме как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь до этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с полным кли, целым кли. Вот и все. То есть я собираюсь или жить, или умереть. Не жить или умереть в животном понимании. Это нет. Просто для меня это жизнь или смерть. В более высоком смысле, более сильном. И это зависит от тебя, и ничего не поделаешь. Внутреннее разбиение в сердце. И тогда это действительно просьба. Теперь вопрос. Так что человек просит? Может быть, что к этому состоянию его приводят свыше, чтобы он просил, чтобы выиграть в лотерее. Или у него есть какая-то проблема с его животной жизни. Или может быть, что это действительно уже духовная проблема. В чем разница между духовной и материальной? Материальная называется, что он просит, чтобы у него было благо в этом мире что-то, или чтобы у него было благо в будущем мире в чем-то. Он хочет постижений, хочет знать, схватить, полететь, знаешь, в духовном пространстве. Хочет обладать силой, знать будущее, завтра, настоящее. Те вещи, которые тоже говорят, что это тоже ступень. Что из ло лишма приходит к лишма. Зор говорит нам в заповедях Торы, что есть трепет у человека, чтобы у него было благо в этом мире, в будущем мире, потом более высокий трепет и так далее. В предисловии к Тесу он объясняет нам, что у нас есть ступени вознаграждения и наказания, потом любви, вечной любви, независимой ни от чего. То есть есть уровни. Зависит от того, о чем просить, даже после того, как обращаются к Творцу. То есть ман, о котором мы говорим, что действительно раскрывает человеку более высокую ступень. Для нас более высокая ступень — это первая духовная ступень, в Ахапе, в которой мы находимся. От этого Ахапа мы чувствуем некоторую темноту, окружающий свет, и это держит нас и привлекает нас к этой ступени. Так в конечном счете человек приходит через все состояния к состоянию, когда он действительно обращается к Творцу, то есть хочет быть как Творец, как это более высокая ступень. Уподобиться ей. То есть быть в отдаче, в отмене, ради отдачи, как на более высокой ступени. До этого, конечно, у него есть разные просьбы другие. И на эти просьбы он получает ответы. Но ответы, которые он получает на эти просьбы, это не ответы, которые он просит. Потому что сейчас я хочу более высокую ступень, чтобы я властвовал. Так, конечно, если мне дадут это свыше, я стану клепой. Не дают мне. Но в соответствии с моим желанием, высшая ступень производит для меня исправление. Исправление направление. То есть в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу потом в какое-то понимание, что это нехорошо, и стоит вместо того, чтобы властвовать, обрести еще что-то.

0: Еще что-то, это тоже может быть не совсем духовное ради отдачи, желание ради отдачи. Так я снова получаю свыше какое-то исправление. Эти исправления приходят посредством страданий, давления. Пока человек не выпрямляется точно, то есть он желает точно, что называется, находит точно, что такое ман, настоящая просьба, и к кому именно. И тогда он видит, к кому он именно обращается. Не видит, а он чувствует, что это Творец. Это дающая сила, которая хочет от меня, чтобы я был дающим. То есть в видении человека тогда соединяются и я, и то, что я должен просить, и Творец. Соединяются в одну линию. И тогда он просто попадает с этой своей просьбой в Творца, и Творец приносит ему то, что нужно. То есть тогда получается, что Творец, когда он приносит человеку то, что нужно, дает человеку действительно желание отдавать, которое человек просит. И человек становится в этом, в этой мере, тогда более подобным Творцу. То есть просто принимается в Израиле то, что он просил, и то, что исполнил в Творце. Это три как одно целое. Он сделал некое маленькое усилие, правильное, и обрел какое-то состояние более близкое к окончательному исправлению. И там во всех его желаниях он будет так связан с Творцом. Да.
1: Отдавай Творцу и желание быть как Он. Это одно и то же, или это разные вещи?
0: Желание отдавать Творцу, желание быть подобным ему, желание соединиться с ним, познать его, постичь его. Ну, что бы ты ни сказал, это все одно. Нет тысячи вещей, есть только одна вещь, которая называется экран.
1: Да, но постичь его — это уже желание получать?
0: Нет, достичь его — это тоже не желание получать. Когда я говорю об этих желаниях, это уже не то. Постижение — это... Скажем, относится к слиянию. Потому что до того, как мы приходим к желанию, к постижению, есть до этого есть хафец хесед. И тогда приходит к постижению, к желанию постижения, то есть чтобы были силы получать ради отдачи. Хафец хесед не нуждается в этом. То есть что я хочу сказать, что развитие приводит человека через все эти метаморфозы к состоянию, в котором он должен быть. Мы не знаем заранее, что такое правильное желание. Даже если теоретически как бы у нас есть этот порядок, от чего к чему мы переходим. Но человек, который обретает духовную ступень, он всякий раз находится перед неизвестным. Не может оценить никакое следующее состояние. Это новое кли в новом желании. Даже если ты скажешь, что это подобно тому, в чем я уже был, это не важно. Разница между тем, что ты был в том состоянии, подобном прошлой ступени, и сейчас, не спасает тебя. Ты в любом случае не знаешь. В общем, только обретающий порядок ступеней, который должен быть, понимание, что это правильное развитие, мера терпения, которая все-таки находится в этом, и это верно, и это хорошо, и мы обязаны, и так далее. И это не относится к животной природе. Насколько я нетерпелив, у меня нет терпения ни к чему. А в духовном это действуют другие законы. Да. Это к тому, что вы сказали сейчас. Что такое радость в работе?
1: Радость в работе — это результат, ну, скажем, согласия с тем, что происходит с тобой в твоем состоянии, что ты сейчас радуешься. от того, что ты проверяешь, что у тебя есть. Потом радость будет от того, что, как сказано, ибо в нем возрадуется сердце наше, что ты почувствуешь то, что есть от тебя Творцу. И от этого ты будешь радоваться.
0: Ощущение.
1: Это ощущение необходимо. Прийти к такому ощущению, что значит, что называется, что я и он вместе. Вместе это в разуме, в сердце, в мыслях, в чувствах. Все.
0: Это состояние домахсома в нашем состоянии, может быть?
1: Нет, это не то, что домахсома. Это намного после Махсома. Но это цель. Чтобы все, что есть у Творца, было бы у человека. Это называется быть лицом к лицу в непрерывном зевуге.
0: Откуда сейчас будет радость?
1: Сейчас откуда у тебя радость? Откуда я знаю? Проверь. От чего ты радуешься?
0: Конечно, проверяю.
1: Радость — это результат наполнения килим. Зависит, какие килим у тебя есть, и согласно этому ты испытаешь радость. Обычно наша радость или от того, что нам будет хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что именно плохо ему, а по сравнению со мной, когда я чувствую себя более наполненным, чем он. Это согласно закону беда многих, половина утешения. То есть если все страдают, и я вместе с ними, то я не чувствую такого страдания.

להגיד בבוקר חסדך.

להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.

0: Хаверим ве хаверот якарим. Анахну смехим 5.13. Анахну смехим меод.
1: Дорогие друзья и подруги, 5.13. Мы рады вместе с вами провести подготовку. Очень особенная тема, очень актуальная. Учимся взаимовключаться и вместе постараемся порадовать Творца, быть в правильном намерении. Сейчас мы послушаем отрывки, очень особые, и приложим усилия, чтобы порадовать Творца.
2: Нет у тебя недостатка ни в чем, осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. И родник великой мудрости, Твуны, и высшие реки света будут как неиссякаемый источник. Еще раз. Нет у тебя недостатка ни в чем, осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. И родник великой мудрости, Туны и высшие реки света будут как неиссякаемый источник.
3: Это Маком Миспар 2 Митоха Рабаш, Маамар Малидрош Масфат Хавери.
1: Рабаш, статья 30, что требует от собрания товарищей. Каждый должен стараться привносить в группу дух жизни полный надежд и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». До того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, но сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежд. И он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. И сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе.

0: Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый включает в себя силы другого. И благодаря этому у каждого есть сила всей группы. Поэтому, хотя каждый человек один, но у него есть все силы группы. Есть особое свойство слияния товарищей, ведь мысли и мнения переходят от одного к другому благодаря слиянию между ними. Поэтому каждый включает в себя силы другого. И через то, что у каждого есть сила всей группы, хотя каждый человек один, у него есть все силы группы.
1: Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному — всемогущему и включающему в себя все вместе. Главное чудо в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному — всемогущему и включающему в себя все вместе.
2: Саднашкета.
0: Семинар в молчании. С чем мы входим в урок как десятка? С чем мы входим в урок как десятка?

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата, и поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу, когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. Это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать от того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь – работа мужской части, Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам, к женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть тут много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед с нашим отрывком, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении келим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз, прежде всего, духовно. То есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы, тем не менее, должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
1: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Балисулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что... Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенно. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». Да? В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом.